фраза «посмотрю еще одну серию» уже давно вошла в список самых смелых обещаний человечества. Где-то рядом с фразой «зайду на 5 минут и не буду сегодня ничего покупать» тоже актуалочка. Всем, кто вчера досмотрел таки еще пару серий на ночь, потому что интерес все-таки перевесил желание вовремя проснуться, всем вам посвящаю вот этот трек.

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: будь то чужая женщина или же чужой обед, все нужно класть на свои места. Айова абсолютно права. 11:20 на часах, самое место для прогноза погоды. Наш спонсор – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 июля в Ахе без осадков плюс 16. В Тымовском и Тамарии погода ясная, 23 градуса выше нуля. В Смирных, а также в Углегорске чуть похолодало, плюс 15, но осадков не будет. В Чехове и в Курильске около 20 градусов с плюсом, погода ясная. В Невельске и Хомске плюс 25, без осадков. В Северо-Курильске сегодня дождливо, плюс 9. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не будет. Максимальная температура днем, которую нам обещают синоптики, плюс 28. Ветер юго-восточный 1,4 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: 20-е соревнования на Кубок губернатора Сахалинской области. Золотая подкова Сахалина. Это захватывающие дерби, конкур и любимые всеми скачки на пони. 29 жокеев со всего острова. Дистанции от 1200 до 2400 метров. А также развлекательная программа. Почувствуйте силу и грацию конного спорта. 25 июля. Анивский район. Село Огоньки. Начало в 11:00. Вход свободный.
4: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
7: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Супер цены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. АЦ по 31 августа. Подробности у продавца.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: С нами в студии Анна Гладарь. Привет, Ань. Давай-ка тему выпуска.
1: Немножко демографическая, потому что специалисты узнали, какие мелочи могут испортить все еще до первого свидания. Опросили почти 2000 человек по всей России и выяснили, по каким сигналам мы считываем привлекательность потенциального партнера. Об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель, керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочной 34А, дробь 1, телефон 50-52-38.
2: Другие новости.
1: Никаких особо идеальных черт россияне в партнере не ищут. Это радует. Скорее всего, считывается система сигналов о здоровье и умении о себе позаботиться. Потому что на первом месте ухоженность. Ее отметили 73% опрошенных. Дальше идут улыбка. Почти половина респондентов отметили, что оценивают ее привлекательность. Осанка и здоровая кожа. Ну, не первое свидание, а какая-то диспансеризация прям.
0: Ну да, планочка более чем низкая, я бы сказала. Ну, жив-здоров, нормально, можно общаться.
1: У меня восьмерка там страдает. Просто сильно не улыбаться, получается, надо. Ну, то есть нам важно не столько идеальное лицо, сколько общее ощущение благополучия, которое от человека исходит. И внешность, конечно, реально решает. Для 92% участников опроса она критически важна при возникновении романтического интереса. Но опять же, да, не какая-то эталонная красота, а что ты не сутулый, с кожей у тебя
0: ну,
1: красивая.
0: Ну и если про улыбку, то все-таки брекеты можно как-то поставить, если совсем все грустненько.
1: Ну или зубы хотя бы.
0: Ну типа того.
1: При этом мужчины и женщины подходят к оценке по-разному. Мужчины чаще сканируют тело, смотрят на лицо, рост, фигуру, стройность. Почти половина из них особенно ценят естественную внешность, но тут поправка без заметных вмешательств. То есть если вмешались незаметно, то... хорошо.
0: А у меня, любая тебе скажет, губы такие на пол лица от природы.
1: Да.
0: Все так и было. Мама с папой, спасибо.
1: А вот женщины включают как раз-таки социальный радар. Им важнее харизма, энергетика. Вот этот пункт лидирует у 51% участниц опроса. Ну и, конечно, есть жесткие красные флаги, с которыми мириться никто не готов. И на первом месте неприятный запах. Его отметили целые 79%, видимо, пострадавших когда-то респондентов. Да, и причем независимо от пола и возраста, запах важен для всех. На втором месте, опять-таки, состояние зубов. Плохой вид считают серьезным минусом больше половины. Тут уже не до харизмы. И вот что приятно, многие особенности, которые кто-то считает недостатком, на самом деле становятся изюминкой. В топ-5 милых несовершенств, которые нравятся россиянам, вошли веснушки, их любят более 60%.
0: Эх, а я там думала, ну горб, хоть что-то, хоть как-то интересненько. Но веснушки прикольные, я согласна, это очень мило.
1: Милые.
0: Миловидно, да, есть.
1: Не какие-то ортопедные, именно милые. В общем, веснушки, кудрявые волосы, бледная кожа, нос горбинкой и обилие родинок. Это считают привлекательным. Больше половины мужчин считают, кстати, привлекательными небольшую грудь, высокий рост и короткую стрижку. А женщины, в свою очередь, находят симпатичными легкую небритость, нос с горбинкой и даже мужчины раннюю седину.
0: Мы как-то считаем, что он вот такой уже поживший, опытный, да, глядя на седину.
1: Да, аристократичное.
0: Это запускает такое что-то, он взрослый.
1: Да. В общем, выводы такие. Красота – штука многогранная, и часто именно неидеальности делают нас живыми и притягательными. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома» на Шлакоблочной 34А, дробь 1.
2: Другие новости.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Расскажу о погоде. Спонсор прогнозы погоды на радио СТВ — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 июля в Александровске-Сахалинском без осадков, 21 градус с плюсом, в Ногликах плюс 16, погода ясная. В Поронайске ожидается небольшой дождь, плюс 21, в Красногорске и Охотском солнечно, плюс 24. В Макарове 14 градусов тепла без осадков, в Долинске сегодня плюс 18 без существенных осадков, в Аневе и Корсакове небольшой дождь, плюс 26, в Малокурильском и в Южно-Курильске до плюс 19 осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня максимальная температура плюс 28, сегодня солнечно, ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
6: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
7: Магазин «Орбита»!
6: Телефон 6-7.
8: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
9: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Добро пожаловать в наш радиоэфир, уважаемые слушатели. Лето у нас урожайное в этом году, как и всегда. Сахалинское лето богато на интересные события. И в рамках программы «Актуальный разговор» мы сейчас поговорим о 20-х соревнованиях по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области «Золотая подкова Сахалина». Уже на слуху это событие. И в гостях у нас сегодня информацию из первых уст нам даст Евгений Якимов, начальник отдела физкультурных мероприятий Центра спортподготовки Сахалинской области. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте вспомним, да, в ретроспективе 20-е уже соревнования «Золотая подкова Сахалина». Как масштаб в этом году изменился, да, как он рос из года в год, с чего все начиналось, на каком этапе на данный момент в этом году уровень участников и что такое «Золотая подкова Сахалина» для тех, кто впервые слышит, наверняка есть и такие люди.
2: Это уже ключевая, скажем так, такая история для Сахалинской области. 20 лет ей уже в этом году исполняется. И свои истоки она взяла в поселке городского типа Тымовская. То есть первые скачки прошли там. Золотая подкова Сахалина — это именно те скачки в том формате, в котором его рисуют наши жители Сахалинской области. То есть это прям жокеи, это скорость, это драйв, динамика, пыль из-под копыт.
1: Это высокие заборы, перепрыгиваем вот это все.
2: Нет, это на скорость. Это прям преодоление
1: там
2: дистанции на скорость.
1: Все по таймеру. Так.
2: Да, кто первый, тот и победил. То есть это гонки на лошадях.
1: Ну, классно, классно. А как они переместились из Тымовского вот к нам?
2: В Тымовском это была уже такая визитная карточка данного региона, да, данного муниципального образования. И из-за того, что мероприятие начало набирать обороты, хотелось бы его все-таки показать как можно большему количеству людей. Соответственно, если я не ошибаюсь, 4 года назад или 5 лет назад было принято решение провести первую золотую подкову в южной части острова. То есть это село Огоньки у нас стали местом проведения. Формат получил более масштабную реализацию. И на текущий момент пока мы принимаем решение проводить это здесь, потому что порядка 1000 зрителей данное мероприятие у нас собирает, и оно становится действительно ожидаемым, действительно желанным для посещения среди наших гостей региона и удобным для жителей, которые живут в южной части острова. Но, несомненно, мы работаем над тем, чтобы снова возродить традицию и провести это мероприятие в Тымовском, но это пока в подвешенном состоянии.
1: Ну, в этом году на юге все-таки проводим, и 1000 человек планируем разместить, соответственно, в локации на площадке.
2: Да, то есть мы ожидаем приблизительно даже уже, наверное, больше 1000, потому что это все-таки 20-е юбилейные скачки, и мы хотим этот масштаб отразить и показать. То есть, если мы будем сравнивать с прошлым годом, где было 19 скаковых пар, в этом году у нас уже 29 скаковых пар, то есть будет действительно на что посмотреть, будет за кого поболеть и касательно кого переживать.
1: Интересно, оказывается, у нас не только, да, лыжи, сноуборд, оказывается, еще и с лошадьми есть много мероприятий, на которые можно сходить. А вот если говорить для людей, не посвященных, да, в этот вид спорта, какие есть дисциплины, на чем будут помимо скорости соревноваться?
2: Это преодоление круговой дистанции, есть разный формат, и, если я не ошибаюсь, начинается она от километра, потом 1600 и 2400, самая максимальная, то есть это, по-моему, порядка 6 скаковых кругов. Но помимо этого программа мероприятия включает не только дерби. Данный формат называется дерби. Это еще конкур, это как раз, как вы сказали, преодоление определенных барьеров. И такая интересная история, полюбившаяся всем, скачки на пони. То есть не меньше зрелищное мероприятие, оно наоборот даже собирает, наверное, больше эмоций, чем основная программа. Ну и иногда мы можем сами повеселиться и хотим, чтобы повеселились другие. Есть такое направление достаточно забавное, называется хобби-хорсинг, и если нам позволит время...
1: Вы шутите?
2: Нет, я говорю на полном серьезе. Да, среди всех желающих мы можем провести такие неформальные соревнования по хобби-хорсингу. Тоже достаточно много смеха и веселья это вызывает, особенно среди детишек.
1: Надо на фоне хобби-хорсингов не забыть включить музыку а-ля шоу Бенни Хилла, что-то такое, знаете, чтобы, ну, это... было органично. Так, мы перечислили с вами, значит, дерби, правильно?
2: Все верно.
1: Конкур.
2: Конкур.
1: Это преодоление препятствий. И на пони, заезды.
2: Скачки на пони.
1: Да, сколько по времени займет? Это будет соревновательный день или это будет несколько часов? Чтобы человек, который соберется на мероприятие, он понимал, сколько ему часов заложить, что с собой взять, чтобы в комфорте посмотреть, кайфануть от соревнований.
2: Начало мероприятия у нас в 11, но

0: месте вас встретят специалисты.
1: Августа. В этот же период сахалинская коммунальная компания проведет ремонт сетей и задвижек, а управляющие компании займутся обслуживанием сетей на вводах в дома. Обо всех изменениях жители будут информировать на всех доступных площадках. Коммунальщики планируют уложиться в графике. Пока рисков по продлению нет. 24 июля Южно-Сахалинск отметит День работника торговли на площадке центральной ярмарки по улице Вокзальная, 71. В одном месте соберутся больше 40 местных производителей, фермеров и предпринимателей из разных районов области. Горожане смогут приобрести свежие овощи, мясную и молочную продукцию, рыбу, мед, яйца, выпечку, кондитерские изделия и многое другое. Начало в 10:00. Бабушку, устраивающую слишком шумные вечеринки, грозятся выселить из дома престарелых. 96-летняя Лилия Андрониак живет в коннектикутском доме престарелых и раздражает местный персонал своими громкими праздниками и вечеринками. Постоялицу считают даже буйной. Многочисленные пользователи соцсетей шлют бабушке слова поддержки. А она отважно заявляет, что будет сопротивляться выселению. Дама отмечает, что в конце концов платит за свое проживание в учреждении и не собирается сидеть тихо только потому, что она пожилая. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 26 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Количество открытых вкладок в браузере у современного человека – официальный показатель нашего с вами оптимизма. Каждая вкладка не закрытая, говорят одно и то же, что я еще обязательно к этому вернусь, может быть, не сегодня, но обязательно когда-нибудь. И все-таки закрываем, давайте так, скучные вкладки, готовимся немножечко расслабиться на частоте 105,5 Мияги Эндшпиль.

0: тобой. Я всегда буду рядом с тобой.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: в эфире прогноз погоды. Наш спонсор – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус. Вся мебель» на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 июля, в Ахепле 16, без осадков. В Тымовском, а также в Тумари погода ясная, плюс 23. В Смирных и в Углегорске похолодает, плюс 15, без существенных осадков. В Чехове, а также в Курильске сегодня солнечно, до плюс 20 градусов. В Невельске и Хомске погода ясная, плюс 25. В Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 9. В областной столице сегодня осадков не обещают. Максимальная температура днем плюс 28. Ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: С 21 по 31 июля скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Теперь ответьте на вопрос, где у певца Витаса расположены жабры? На спине, на коленных чашечках, на шее?
2: На шее, наверное, не знаю.
1: Это почти правильный ответ, а вообще правильный нигде.
0: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор верный и экономный.

25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.

0: Где живут самые ранние пташки, а где ночные жители преобладают. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
0: Никто данные будильников наших не крал, значит, маркером служили покупки. То есть в какое время человек, если не спит, значит, он тратит деньги.
2: Вот да. Оно что.
0: То есть мы, значит, вышли из дома, обедаем, возвращаемся вечером или просто как-то проводим свободное время. И вот эти покупки стали отличным косвенным индикатором городского ритма. И выяснилась, значит, такая закономерность. Во-первых, географическая. Жители Дальнего Востока начинают повседневную активность заметно раньше, чем жители европейской части страны. Но не из-за разницы часовых поясов, потому что никуда не исчезает и в выходные. То есть в субботу и воскресенье в среднем житель Дальнего Востока просыпается на 2 часа раньше, допустим, жители Урала, там, Екатеринбурга или Москвы. Но, видимо, солнце все-таки как-то нам задает тон.
2: Ну, еще летний период, да, то, чтобы поехать на теплые озера, флаг поставить в 5 утра, и не грех проснуться в субботу.
0: Какой в 5 утра? Это надо в четверг и в 7 выезжать, как минимум.
2: Да, что есть, то есть.
0: Ну, в общем, и вторая закономерность – масштаб. Чем больше город, тем позже в нем закипает жизнь. Вечерняя активность смещается на более позднее время, и тут, конечно, безусловно, лидер – Москва. Именно в столице пик спроса по выходным наступает позже, чем в любой другой агломерации из списка, в которых проводились исследования. Но, видимо, большой город просто не умеет быстро засыпать.
2: Подожди, а как же в Moscow Never Sleeps?
0: Ну,
2: как...
0: так, видишь, еще заранее знал диджей Smash.
2: Пожалуй, да.
0: Ну, а что делать? Там дел больше, развлечений тоже больше, дорога домой времени занимает тоже больше.
2: Да еще статистика тех людей, которые вообще не ложатся, мне кажется, в Москве. Еще и такие попали в эту выборку.
0: Но зато обеденное время оказалось на удивление одинаковым везде. Пик дневной активности во всех городах совпадает с точностью до получаса. От 11.48 до 12.17. Вот он, такой настоящий общероссийский ритуал. Вне зависимости от часового пояса и размера города, мы все в обед дружно выходим в одно и то же
2: время.
0: Я
2: прям чувствую народное единение. Вот уже приближается оно. 12, что там? 12.48.
0: 12.17, уже заканчивать пора.
2: Уже скоро закончится, да.
0: Ну, так что теперь вы знаете, что ритм города – это вполне измеримая штука. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: И это были Маршмеллоу на радио АСТВ. Напоминаю, что в этом часе у нас выходит программа «Звуки музыки». В 12.50 настраивайтесь услышать историю такого популярного инструмента, как гитара. Ну а сейчас расскажу о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио СТВ – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 июля. В Александровске-Сахалинском погода ясная – плюс 21. В Ногликах – плюс 16, осадков не обещают. В Поронайске небольшой дождь – плюс 20 градусов. В Красногорске, а также в Охотском, сегодня солнечно – 24 градуса выше нуля. В Макарове – плюс 14, без осадков. В Долинске ясная – плюс 18. В Аневе, а также в Корсакове, сегодня пройдут небольшие дожди – плюс 26. В Малокурильске и в Южно-Курильске плюс 19 без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура плюс 28, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
6: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
7: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
8: Помнишь, как это было?
6: Да, это бомба.
7: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
9: Магазин «Орбита»!
5: Телефон 6-7.
10: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
11: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
12: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
13: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
14: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
15: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
16: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
17: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Дорогой друг, позволь мне поведать тебе о гитаре, инструменте, чьи струны сотканы из поэзии, а голос трогает самые сокровенные уголки души. Изящные очертания корпуса, выточенного из благородного дерева, теплого палисандра, сияющего кедра или глубокого, как ночное море, эбена. Гитара – аристократка среди инструментов. Ее предки, лютни и виуэллы, звучали в дворцовых залах эпохи Возрождения, сопровождали баллады трубадуров и романсы придворных поэтов. Гитара пела в салонах Испании, звучала в парижских кафе, шептала блюзовые мелодии на берегах Миссисипи. Композиторы доверяли ей самые тонкие переживания. Франциско Торрего вплетал в ее звучание испанские мотивы. Андрес Сеговия вознес ее на концертные подмостки. А Джон Леннон и Джимми Хендрикс показали, что гитара может говорить на языке поколений. Хочешь, сыграй что-то драйвовое, чтобы выплеснуть энергию и зарядиться. А если на душе тоска, можно подобрать тихий перебор, и музыка сама все скажет за тебя. Самое крутое, что для этого не нужно быть виртуозом, не обязательно знать все аккорды или уметь читать ноты. Достаточно выучить пару простых аккордов, и ты уже можешь спеть под гитару у костра или на кухне у друзей. Это же магия. Несколько нот, сложенных вместе, могут заставить улыбнуться или растрогать до слез. Так что если когда-нибудь будет грустно или просто захочется чего-то нового, просто возьми гитару, настрой ее, зажми первый попавшийся аккорд и позволь музыке случиться.
1: Звуки музыки.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Начинается наше любимое обеденное время. Можно подзарядиться не только солнцем, но и перекусом. 13.00 на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этой минуте расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедуры ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Для молодых жителей Сахалина открыто более 2000 рабочих мест. На стройку ЖК «Уюнпарк» продолжают жаловаться жители Южно-Сахалинска. Магазин в Южно-Сахалинске оштрафовали за незаконную продажу алкоголя. Работодатели Сахалинской области предлагают молодым специалистам более 2800 рабочих мест. На портале «Работа России» без опыта можно выбрать свыше 1000 вакансий. С начала года в службу занятости обратились почти 1500 жителей региона до 35 лет. Работу уже нашли 718 человек. Специалисты помогают составить резюме, подготовиться к собеседованию и подобрать подходящую вакансию. Жители Южно-Сахалинска вновь жалуются на работу строительной техники на площадке жилого комплекса «Уюнпарк». По словам горожан, грузовики выезжают со стройки с грязными колесами и выносят глину и песок на проезжую часть. При этом специальных моек для техники на выездах нет. Кроме того, сахалинцы отмечают, что часть спецмашин ездит без государственных номеров. В администрации города сообщили, что информация передана в Департамент общественной безопасности и контроля. Специалисты регулярно проверяют объект. Уже составлено несколько материалов для административной комиссии. В Южно-Сахалинске суд оштрафовал владелицу магазина за продажу алкоголя без лицензии. Во время проверки сотрудники полиции изъяли 30 бутылок спиртных напитков. Предпринимательницу обязали выплатить 100 тысяч рублей штрафа, а весь изъятый алкоголь уничтожат. Необычная встреча попала на видео у мыса Слепяковского. К лодке с людьми подплыла крупная касатка. По словам очевидцев, морской хищник подошел близко и выпустил высокий фонтан воды. Видео быстро разошлось в социальных сетях. Автор ролика признался, что такой момент стал одним из самых ярких впечатлений поездки. Специалисты Американской кардиологической ассоциации изучили влияние кофе на здоровье человека и пришли к выводу, что большинству здоровых людей можно без опасений выпивать от 3 до 5 небольших чашек напитка в день. По оценкам экспертов, это примерно 400 миллиграммов кофеина. При этом превышать такую норму врачи не рекомендуют, поскольку избыток кофеина может негативно сказаться на работе сердца и сосудов. Специалисты отмечают, что многое зависит от индивидуальных особенностей организма. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 28 градусов, облачно. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы? Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Спирс на волнах радио АСТВ. Большой респект тем, кто вырвался сегодня в этот обед куда-то прогуляться. Сейчас движется по своим делам. Можем составить компанию. Я и не только. Наши гости. А точнее, гость программы «Открытая студия». В рамках этого часа ожидаем в гости Евгения Ловицкого, директора по реализации молодежных инициатив Молодежного ресурсного центра. Поговорим об активном отдыхе, живом общении, спортивном азарте. Все, что привнесли для молодежи и запустили в Александровске-Сахалинском в рамках проекта «Дворовая лига». Уже наслышано об этом названии, об этой инициативе, как оно реализуется на севере, что сделано, что еще планируется сделать, узнаем из первых уст через несколько минут. Оставайтесь на нашей волне.

0: Прямо сейчас заглянем в будущее, узнаем погоду на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, в Ахе, а также в Углегорске погода ожидается солнечная, плюс 17 градусов. В Тымовском, Смирных, а также в Хомске без существенных осадков около 20 градусов выше нуля. В Томари и Чехове облачно с прояснениями, плюс 21. В Невельске ожидается кратковременный дождь до плюс 20. В Северо-Курильске завтра плюс 8, погода ясная. В Курильске без осадков и плюс 18. В областной столице этой ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 23, осадков не будет. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните. 25-50-25.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Открытая студия на радио АСТВ.
1: Это открытая студия. Мы рады всем, кто присоединился к нашему радиоэфиру. Сегодня будем обсуждать благородные классные цели, а именно, как отвлечь молодежь от телефонов, заставить ее наконец-то выйти и что-то уже сделать руками, ногами, попинать мяч и все возможные спортивные активности. Будем говорить с теми людьми, которые это все развивают и борются за то, чтобы дети были здоровы, занимались спортом, были активными. В гостях у открытой студии на радио СТВ сегодня Евгений Борисович Лавицкий, директор автономной некоммерческой организации по реализации молодежных инициатив «Молодежный ресурсный центр». Евгений, здравствуйте.
2: Приветствую.
1: Спасибо, что нашли время. Спасибо, что пришли. Евгений пришел с помощником. Евгений Червов также у нас в гостях. Еще один Евгений, здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Евгений, вы замдиректора, соответственно, заместителя Евгения. Дворовая лига – это такой проект, под который уже дают гранты, которые развивают, к которому относятся серьезно. Скажите, пожалуйста, Евгений Борисович, начнем с вас. Что для вас значит этот проект? Как вы вообще в него попали? С чего для вас все началось?
2: Вы знаете, мы очень достаточно давно уже занимаемся дворовыми активностями, в том числе и турниками. В общем, все то, что помогает молодежи заниматься чем-то полезным и отвлекает их от пагубных воздействий. В этом году мы все-таки осмелились, написали грант на агентство по делам молодежи. И вот, о чудо, выиграли. Спасибо большое агентству за поддержку. Поэтому в этом году у нас большая программа спортивная вот в рамках этого проекта.
1: Я так понимаю, что проект существовал в других городах, да, нашего региона, а в этом году заходит в Александров-Сахалинский. Поправьте, если я не права.
2: Да, конечно, мы очень часто стараемся проводить наше мероприятие не только в Александровске-Сахалинском, но еще проводим его в других городах.
1: Давайте скажем, да, для справки слушателю, что дворовая лига – это в течение нескольких месяцев для молодежи. Это от скольки примерно у вас можно участвовать?
2: 14-20, но, кстати говоря, мы приглашаем всех. В рамках гранта у нас проходит именно эта возрастная категория молодежь. Но, конечно же, мы не забываем про всех. И у нас на скакалке взрослое поколение. У нас был такой замечательный турнир по камень-ножницы-бумага. Так называемый НБНСО. У нас
1: да,
2: были...
1: мы к этому перейдем. Но да. Давайте проясним, да, для всех, кто в первый раз слышит об этом, что это спортивные состязания, это развлекательные мероприятия, это бесплатное абсолютно вовлечение в спорт для подростков, но и тех, кто 35+, тоже колючую проволоку не повесим. Пустим посмотреть, поиграть, поучаствовать.
2: Пустим всех, абсолютно.
1: Супер, классно. То есть в рамках гранта в этом году вы заходите в Александров-Сахалинский. Что вы там будете делать, как будете забирать внимание молодых?
2: Несколько событий у нас планируется в рамках этого проекта. Турнир, чемпионат дворовый по камень-ножницы-бумага. Да, мы уже провели, собрали 300 человек. Лучшему подарили телефон. Спонсор у нас есть различный. Спасибо, кстати, им тоже. Вот, потом мы провели турнир, массовый турнир по вису на высокой перекладине. У нас девочка одна, вы представляете, маленькая, провисела 10 минут 14 секунд. Я бы сам не поверил, но вот это вот случилось.
1: Хотя бы при зрительских симпатий девушке дали какой-то.
2: Она, безусловно, стала победительницей. Мы ей не только приз зрительских дали, но еще и замечательные призы, которые у нас предусмотрены были в рамках проекта.
1: То есть, я правильно понимаю, есть как серьезные соревнования, да, это на серьезную такую выносливость, включая тот же самый вис, но и есть то, что называется по фану. Как пришла идея камень-ножницы-бумага вообще внедрить в эту историю? Может быть, ваш подхватит, да, заместитель? Нет?
2: Я думаю, Евгений Александрович у меня, да, расскажет эту интересную историю.
3: Ну,
1: у кого идея, да, родилась?
3: У нас такой тандем. Ну, я могу даже фамилию назвать человеку, у которого родилась эта идея. Он предприниматель Станислав Сушков, большой ему привет. И он сказал, что в мире очень много всего интересного, и а не провести ли вам, он знает нас, нашу команду и вообще идеи. В общем, он нам подкинул ту идею, и вот я пришел как-то вечером несколько лет назад и говорю: Евгений Борисович, давай организуем, проведем НБНСО, камень-ножницы-бумага. И уже через несколько недель мы организовали, и тогда у нас уже несколько сотен человек отозвались разного возраста, И мальчики, и девочки, и взрослые, бабушки, и дедушки, все пришли, поучаствовали, было очень круто. И самое главное, что наши мероприятия, они не только физкультурные, но еще и культурные. То есть мы объединяем разные направления, форматы и делаем большой праздник для людей.
1: Ну, мне кажется, да, в защиту тех, кто сейчас слушает, как можно телефон дать за камень, ножницы, бумага. Есть, ребята, хобби-хорсинг, давайте никогда не забывать об этом, что есть и более интересные. Ну, на самом деле классно. А кто, кстати, победил? Какого возраста был человек, который забрал айфон?
2: Молодой человек, 17 лет, забрал телефон. Надо сказать, что на первый взгляд кажется, камень, ножницы, бумага такой, знаете, развлекательный, когда углубляешься, там, знаете, эмоции еще свои, еще те. И я бы, конечно, поспорил по поводу хобби-хорсинга. У нас это все очень проходит ярко.
3: Но нам уже...
1: То есть я попала, у вас он тоже есть?
3: Нет. Нам только намекали, что, зная наши, так сказать, способности командные и идейные, говорит, а не провести ли бы вам вот чемпионат, да, по хобби-хорсингу?
2: Знаете, если вот немножко углубиться, что такое камень-ножницы, это форма, знаете, дворовая, в которой может прийти каждый, независимо от своего социального статуса, возраста, каждый человек.
1: Ну да, здесь не нужно правильно питаться годами,
2: совершенно
1: тренироваться,
2: верно.
1: Все-таки можно немножко чисто на удачу,
2: да,
1: заехать в эту
2: историю. Ну и причем мы своим настроением и своим вот этим вот зарядом, знаете, тоже кое-что делаем, стараемся с людьми разговаривать, шутить, поддерживать, и людям это нравится, спасибо им, что приходят.
1: Давайте расскажем про остальные виды, да, дисциплин, помимо этой, что уже состоялось в рамках дворовой лиги уже на данный момент, чем можно гордиться, о каких успехах сказать по вовлечению молодежи?
2: Ну, вот как я сказал, мы провели камень-ножницы, мы провели виз. 31-го нас ждет массовые соревнования по скакалке. Далее, в августе месяце мы планируем провести футбол дворовый и планируем провести панафутбол.
1: А если говорить о ближайших мероприятиях, вот к чему на данный момент готовитесь?
2: Скакалка.
1: Скакалки.
2: Все дети практически в городе сейчас тренируются. Даже у меня сын говорит: папа, я хочу на скакалке. Он в прошлом году 4-е место занял. Я говорю: ну, готовься. Все прыгаем, все занимаемся здоровым образом жизни, готовимся к скакалке 31 числа.
1: Скажите, пожалуйста, Евгений и Евгений, где можно следить за расписанием событий, поскольку планы у вас грандиозные, масштабные, то есть какая-то группа ВКонтакте, какой-то сайт, куда можно зайти и посмотреть, вот что в ближайшее время будет?
3: У нас есть канал в ВКонтакте «Время молодых людей». Нужно подписываться, следить за нами. У нас и личные, конечно, свои каналы есть. Мы люди, так сказать, медийные, любим рассказывать о себе и, конечно же, о своих мероприятиях и делиться, вирусить. Вот, и заражать людей нашей энергией.
2: Да, посмотрите, мы это делаем немножко необычно.
1: Наверняка там есть видеоотчеты, да, фотоотчеты, как это все происходит, чтобы люди понимали, во что они ввязываются, какую авантюру.
2: Конечно.
3: Мы снимаем предварительно, всегда снимаем ролики, так сказать, завлекающие, чтобы и замотивировать, и зарядить людей, и пригласить, конечно же.
1: Евгений Борисович, давайте вернемся к гранту, да, который вы выиграли в этом году, я считаю, заслуженно. Напомню, это грант на поддержку в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вот насколько благодаря гранту удалось расширить ваше поле деятельности, масштабировать?
2: Вы знаете, вообще национальный проект «Молодежь и дети» – это серьезнейшее подспорье для развития вот такого вот направления, чем занимаемся мы. И благодаря тому, что нас поддержали, у нас сейчас, конечно же, не болит голова по поводу вот призов, кубков там и так далее. Конечно,
1: и инвентаря, камни, ножницы, бумаги, все закупили, нам все хватило.
2: Да, ну, в любом случае, конечно же, грантом это не ограничивается. Слава богу, еще раз говорю, нас поддерживают еще дополнительно, но это очень большая поддержка. Мы выражаем огромную благодарность агентству и ее руководителю бессменному Анастасии Олеговне. Большое спасибо.
1: Кто еще вас поддержит? Может быть, волонтерские организации вовлекаются? Может, еще кому-то хотим сказать спасибо, потому что дело благородное?
2: Спасибо сказать можем. Евгений Александрович меня сейчас дополнит. И волонтеры с нами, и движение первых Александро-Сахалинского района нам помогает.
1: Небезызвестное
3: управление,
1: тоже, да.
3: Управление социальной политики, администрация. Вообще, в целом, нас поддерживает весь район. И даже порой и просить не надо. Они сами нам идут на нас, так сказать, что помочь. И как объединиться вместе с вами.
2: Да, это может быть так звучит, но очень это часто правда. Так и говорят: ребята, давайте я чем-нибудь помогу. Мы говорим: давайте, конечно, и вот.
1: Удивительно, но я думаю, что это правда. Зачем такое выдумывать?
2: Ну, конечно.
3: Мы любим организовывать, да, вот такие активности.
1: Насколько важно вообще иметь подобные, скажем так, движения, да, в городах, особенно в мелких? Насколько это важно, вот такие дворовые истории? Что это дает людям в первую очередь? Все-таки все для людей и для молодых в том числе.
2: Вы знаете, я говорил, не говорил, но вот данная форма работы, она на самом деле не такая часто встречающаяся именно тем, чем мы занимаемся. Мы же проводим в формате шоу, шоу, которые не просто для развлечения, но еще и которые прививают здоровый образ жизни, дух соперничества, единения. И это очень важно, особенно в малых городах.
1: Вот. Но не у всех есть возможность, да, какой-то купить инвентарь дорогой ребенку, не у всех есть возможность в платную секцию отвезти, а вы предлагаете это абсолютно бесплатно.
2: Совершенно.
1: Давайте какие-то слова скажем для родителей, у которых немножечко так нет понимания, да, что у нас есть и бесплатные варианты для досуга детского, спортивного. Объясним им, что приходите к нам. Мы вас ждем. Какое-то завлекательное.
3: Приходите к нам, мы вас ждем, да. И всегда готовы помочь, посодействовать, направить.
2: Подсказать.
3: Вот. И да, конечно, вот как правильно сказал Евгений Борисович, самое главное, наши мероприятия, они объединяют людей. То есть объединяют, знакомят, люди общаются и...
2: Мы общаемся с многими районами Сахалинской области. Вот, кстати говоря, 8 августа на день города Поронайска нас пригласили проводить очень... Ну, сейчас будет вам анонс, потому что об этом никто не знает. Сегодня только мы рекламу запустим.
1: Инсайдерская информация, да. Внимательно, да. Сейчас, да.
2: Да, мы всех заинтриговали.
3: Это будет чемпионат по распиливанию бревен, командный формат, мужчина и женщина. Мы уже неоднократно это проводили, это безумнейшее.
2: Это бомба, мы вас приглашаем, приходите.
3: Мы приглашаем.
2: Осветите это событие, это событие. Очень крутое. Это будет бомба. 8 августа, друзья, все в Поронайск, мальчик и девочка, мужчина и женщина. Будем распиливать бревна, будет круто.
1: Слушайте, ну, сложно представить себе более патриотическое, более славянское, я даже не знаю, как еще. Вы это уже делали или это впервые будет распиливание бревна?
3: Это уже, да, спасибо, проходило не раз, и на проекте «Нулевой километр», да, забег по Катажанской тропе мы проводили, в Амгачах, в прошлом году на День шахтера мы проводили данное событие, к нам собираются до 8 районов, приезжают в Сахалинскую область, нас знают, с удовольствием, как я уже сказал, приезжают, и мы вот организуем такое в третий раз вот сейчас в Поронайске.
2: Да. Ну и, как я уже говорил, мы вот в этом году уж точно приняли такое серьезное решение распространять свой опыт во многие районы Сахалина, поэтому будем рады приехать еще куда-нибудь и вместе с вами сделать что-нибудь очень классное.
1: Так, давайте поподробнее. Значит, кто угодно может приехать на День города и сказать: я хочу попытать свои силы в распиливании бревна. И вы такие: вот, оборудование, пожалуйста. Или есть какие-то ограничения?
3: Конечно. Нет, муж с женой, любая пара, которые решили принять участие. Но мы сразу скажем, что количество команд у нас ограничено. Это 32 команды. Вот. Но, может быть, после этого эфира 64 придется делать, не знаем.
1: Так, со своей пилой можно?
3: Нет.
1: Со своей женой?
2: С женой, да, с пилой нет. Жены должны быть хорошие, как и пилы. Пилы будут новые. Вот.
1: Класс.
3: Да, не пили мужика своего, пили бревно.
2: Пили бревно.
3: Это юмор, конечно. Но в целом мы даем все оборудование наше, оно все будет это красиво.
1: Все проверено, все заточено. Не ржавейка, все работает. Классно. Девушки, вообще, вот вы уже упомянули про ВИЗ, да, ну, в основном у вас такие спортивные активности, наверное, больше молодых людей, да, к вам приходят заниматься. Или девушки тоже есть? Чем вот они увлекаются в рамках вашего проекта?
2: На мероприятия приходят различные группы, и все зависит от формата. Вот НБНСО, вот камень-ножницы, там все возраста были. На скакалке будут все возраста. На висе, да, так повелось, что взрослые как-то вот висеть не очень любят, поэтому...
1: Они уже скорее подвисают, да.
2: Зависают,
1: да,
2: немножко.
1: Есть,
2: вот. В общем, все зависит от формата. Дворовый футбол, естественно, у нас молодежь. Основная целевая группа будет. Но если говорить о форматах каких-то более сложных, таких как там вот, распиливание или там патриот-шоу, там, конечно, уже взрослее и сильнее люди.
1: А насколько сложно вам готовить каждое мероприятие? Или уже рука набита, и вы все делаете, ну, учитывая, сколько у вас поддержки, сколько у вас сообществ и так далее. Сложно вообще подготовить?

0: если говорить уж откровенно.
1: Несколько минут и не допустили распространения пламени на соседние здания. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются. В областном центре стартовал третий сезон паблик-арт-программы «Взгляды». В этом году художники создадут 6 новых муралов на фасадах зданий. Над проектами будут работать известные российские мастера стрит-арта, а также студенты британской школы дизайна, чьи эскизы победили в конкурсе. Кроме этого, в августе для жителей проведут лекции, мастер-классы и образовательный интенсив по уличному искусству. Сейчас коллекция городских муралов насчитывает уже 105 работ. Бойцы СВО смогут получить дополнительный отпуск, который им необходим в исключительных жизненных обстоятельствах. Такую инициативу поддержал депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Он отметил, что это ответ на многочисленные обращения как от самих бойцов, так и их родственников и командиров частей. Теперь военнослужащие добровольческих формирований смогут взять 10-дневный отпуск, не считая количество дней на дорогу до дома и места дислокации. Регулировка этого пункта позволит снизить количество самовольных отлучек бойцов, чтобы в критические моменты быть семьей, а также даст возможность спокойно и официально возвращаться к родным в случае острой жизненной ситуации. Осужденный лечебно-исправительное учреждение номер 3 Южно-Сахалинска принял участие во всероссийском онлайн-турнире по шахматам. В соревнованиях участвовали представители спецучреждений из разных регионов страны. В УФСИН отмечают, что такие турниры помогают развивать логическое мышление, дисциплину и самоконтроль, а также являются частью воспитательной работы. Американские ученые выяснили, что обезьяны хорошо разбираются в простых геометрических фигурах. Во время эксперимента павианам и макакам показывали задания на сенсорном экране и поощряли их фруктами за правильные ответы. Затем такие же задачи предложили людям разного возраста. Оказалось, что обезьяны справлялись с ними примерно так же успешно, как и маленькие дети. По мнению исследователей, это может говорить о том, что базовые математические способности появились у человека еще в ходе эволюции. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 28 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
2: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123. Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Пятого.
1: У каждого есть человек, которому можно отправить в течение дня сообщение, без всякого повода, какую-то хахашную, бугагашную картинку, нелепую мысль. Беречь будем, как зеницу ока, таких людей. Они наши будни превращают в день поярче, потеплее. Кстати, тот человек, о котором вы сейчас подумали, как только я начала этот спич, он тоже слышит и тоже, кстати, о вас подумал. Но это так и работает, так и есть. Скоро у вас будет диалог. Ну а далее у нас трек, ставший уже классикой в исполнении Maroon 5. Наслаждаемся.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Дорогие туламики серепренда, медика на кассе это фантастичи.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Чемпионат мира может заканчиваться, как и любое событие, но спорт всегда был, есть и будет. Держим вас в курсе вместе с Владимиром Литвиновым. Здравствуйте, Владимир.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Екатерина. Да, чемпионат мира по футболу завершился, а отголоски еще ой как долго будут идти. Слушайте в этом выпуске. В эту пятницу стартует новый сезон чемпионата России по футболу в российской премьер-лиге. Сборная России по плаванию поставили цель завоевать 20 медалей на чемпионате Европы. Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики и Международной ассоциации спортивной прессы.
0: На старте!
2: Итак, в ближайшую пятницу, 24 июля, стартует очередной чемпионат России по футболу в российской премьер-лиге. В первый день состоится один матч, в котором столичный ЦСКА примет «Балтику» из Калининграда. В субботу, 25 июля, пройдут 4 встречи. Столичные «Динамовцы» дома сыграют с «Крыльями Советов» из Самары. «Факел» в Воронеже с махачкалинским «Динамо». «Крон» на домашнем поле сразится с действующим чемпионом «Зенитом» из Санкт-Петербурга. А «Спартак» в московском дерби на родной арене проэкзаменует новичка лиги «Столичную родину». Первый тур завершится 26 июля тремя матчами: Оренбург-Ростов, Локомотив-Ахмат и Рубин-Краснодар. В чемпионате будет сыграно 30 туров с перерывом на зимнюю паузу. Первенство завершится 29 мая в следующем году. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин поделился целями команды на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 10 по 16 августа. Как рассказал специалист, все наши спортсмены находятся в хорошей форме, и как минимум половина команды должна выиграть награды. Перед сборной поставлен план завоевать 20 медалей в плавании. Специалист отметил, что главными соперниками россиян станут атлеты из Великобритании. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира по футболу по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. В заявлении организации отмечается, что 39-летний аргентинец стал лучшим именно на основе общего индекса эффективности, который включает в себя взвешенные оценки матчей, голы, голевые передачи и влияние футболиста на протяжении всего турнира. Международная ассоциация спортивной прессы также признала Месси лучшим игроком чемпионата мира. По результатам опроса, в котором приняли участие 472 журналиста из 121 страны, 39-летний футболист значительно опередил француза Киляна Мбаппе и англичанина Джуда Беллингема, попавших в топ-3. На мировом первенстве Месси забил 8 мячей, уступив в гонке бомбардиров Мбаппе, на счету которого 10 голов. Ну а FIFA, напомню, признала лучшим игроком Мундиаля полузащитника сборной Испании Родри, который на турнире голевыми действиями не отметился. Напомню, что в финале чемпионата мира сборная Испании со счетом 1-0 обыграла команду Аргентины в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: прямо сейчас информация о погоде на день завтрашний. По данным сайта rp5.ru, завтра 23 июля в Ахе, а также в Углегорске без осадков, 17 градусов тепла. В Тимовском, Смирных, а также в Хомске завтра погода ожидается солнечная, плюс 21. В Тумари и Чехове без существенных осадков, около 20 градусов тепла. В Невельске кратковременный дождь, плюс 21. В Северо-Курильске завтра ясно, 8 градусов тепла. В Курильске плюс 18, без осадков. В областной столице этой ночью воздух прогреется до плюс 15. Завтра днем максимальная температура 23 градуса с плюсом, без осадков. Ветер северный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: В машине едет влюбленная пара.
4: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
5: Ну да, а чё?
4: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
8: В компанию Pacific Rim Constructors приглашаются на работу вахтовым методом сантехники, плотники, операторы очистных сооружений и электрики. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Культурный маршрут лета.
2: Некоторые люди оставляют после себя не только воспоминания, но и целый мир открытий. Именно такой была жизнь Андрея Клитина, ученого, путешественника и исследователя Сахалина. В областном краеведческом музее работает выставка к 65-летию со дня рождения Андрея Клитина. Экспозиция рассказывает о его научной работе, экспедициях и увлечениях. Здесь и фотографии островных пейзажей, и научные труды, и личные коллекции насекомых, раковин, минералов и другие материалы, собранные во время путешествий. Вы сможете узнать историю человека, который посвятил себя изучению природы Сахалина и Курил. Прошел десятки экспедиций и внес большой вклад в развитие региональной науки. Выставка работает до 30 августа.
1: Двигай летом, не сиди дома.
2: Когда целый день превращается в необычное путешествие по городу, это привлекательный формат отдыха. С 17 июня и до конца лета в музее книги Чехова «Остров Сахалин» проходит экскурсия «Культурный вояж». Это насыщенная поездка для гостей из районов области. Знакомство с экспозициями музея и дальше – маршрут по культурным точкам Южно-Сахалинска, который включает музей, зоопарк и другие классные площадки нашего города. Экскурсии проходят по расписанию музея, возрастная категория 6+, запись по телефону 8-42-42-43-65-09.
1: Добавим в летний календарь.
2: Книга может стать началом большой дружбы, особенно если она отправляется туда, где ее ждут. Областная детская библиотека проводит акцию «Подарок библиотекам Донбасса» и предлагает жителям региона поделиться детскими книжными изданиями. До конца лета у сахалинцев есть возможность передать сказки, энциклопедии, справочники, художественную и познавательную литературу для детей и подростков, а также материалы для творческих занятий. Это жест доброты и поддержки на расстоянии, реализуемый при помощи книг. К акции могут присоединиться и юные сахалинцы. Для сверстников можно подготовить письма с добрыми пожеланиями. Такие послания станут личным знаком внимания и тепла. Акция проходит до 30 ноября. Принимаются книги не ранее 2020 года издания. Справки по телефону 8-42-42-23-27-95. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Теперь ответьте на вопрос, где у певца Витаса расположены жабры? На спине, на коленных чашечках, на шее?
2: На шее, наверное, не знаю.
1: Это почти правильный ответ, а вообще правильный нигде.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор верный.
3: И экономный.

0: Находимся в приятных вибрациях вместе с Gym Class Heroes на подходе раздел «Легенда» и Army of Lovers с треком Obsession. Ну а тем, кому интересен прогноз погоды на завтра, ловите его уже сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, в Александровске-Сахалинском 21 градус с плюсом, осадков не будет. Далее по городам синоптики везде обещают ясную погоду без осадков. Температура воздуха в Ноугликах завтра до 15 градусов тепла, в Поронайске, а также в Малокурильском плюс 17, в Красногорске, Долинске, Охотском, а также в Корсакове, Аниве и в Южно-Курильске плюс 19. Максимальная температура в Макарове завтра также без осадков и 13 градусов выше нуля. В областной столице этой ночью до 15 градусов со знаком плюс, завтра днем максимальная температура плюс 23. Осадков не обещают, ветер северный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
3: Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
4: Как выбросить?
3: Да вот так.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
7: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
8: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
9: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: В «Матрешке» с 9 по 22 июля эскимо, коровка из кореновки, пломбир в шоколадной глазури 134,95 за 70 грамм. Лапша «Шин-Рамин» говядина 109,95 за 120 грамм.
11: С «Матрешкой» выгодно всегда.
12: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
13: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
14: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
15: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
13: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
16: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
16: Тогда нам надо в «Школьник».
18: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
19: В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В эфире дорожная сводка. Напомню, сегодня в ночь проезд с южной стороны перекрестка проспекта Мира и улицы Есенина будет полностью закрыт в период с 23 часов 30 минут среды до 6 утра четверга. Здесь будут проводиться работы по санации коллектора. Работы будут проводиться в ночное время сегодня. Тогда трафик на дорогах снижен, это специально предусмотрено. Просим водителей учитывать эту информацию, планировать свои маршруты по перекрестку Мира Есенина в объезд.
0: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Поделюсь с вами информацией о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, в Ахе, а также в Углегорске, ожидается погода без осадков, 17 градусов тепла. В Тымовском, Смирных, а также в Хомске, без существенных осадков, плюс 21. В Томаре и Чехове завтра солнечно, до 20 градусов с плюсом. В Невельске, плюс 21, ожидается кратковременный дождь. В Северо-Курильске, плюс 8, погода солнечная. В Курильске завтра без осадков и плюс 18. В областной столице этой ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 21, плюс 23 градуса. Без осадков. Ветер северный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Мы сели с женой на кухне поговорить.
4: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
3: И я понял. Нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Грузовые шины.
9: База техника.
8: Диски на спецтехнику.
9: База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.

0: что-то на научном мы сейчас будем вещать вместе с Анной Гладарь. Привет, Аня.
1: Ну а что делать? Что психологи выясняют, тем я с вами и делюсь. А тут еще они выяснили, как вернуть вкус к жизни, прокачать концентрацию, стать чуть ближе к топ-менеджерам из Силиконовой
0: уволиться
1: долины.
0: Уволиться с работы. Я знаю ответ.
1: Немножко другое. Дофаминовый детокс. Не спешим выбрасывать телефон или прятать шоколадки. У этой модной практики есть свои подводные камни. Будем разбираться в выпуске. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочной 34А/1, телефон 50-52-38.
2: Другие новости.
1: Итак, дофаминовый детокс – это, по сути, временный отказ от привычных источников быстрого удовольствия, то есть от соцсетей, сериалов, фастфуда и бесконечного скроллинга ленты. Идея в том, чтобы снизить зависимость от быстрых наград и снова научиться радоваться простым вещам. Сейчас эту практику активно используют руководители из Силиконовой долины, так легче сосредоточиться и не отвлекаться на ерунду. Что же реально может дать такой детокс? Например, если вы привыкли начинать день с новостей, каждые 5 минут проверять мейл, мессенджеры, а свободное время забивать короткими видео, то временный отказ поможет увидеть, сколько внимания вашего это все съедает. Сюда же можно добавить цифровой детокс, отключить уведомления, удалить лишние приложения, а освободившееся время потратить на чтение, например, бумажной книги, прогулку или настольную игру. Или даже социальный детокс – это сократить поверхностные контакты, меньше сравнивать себя с другими и больше общаться вживую. Звучит как отпуск для мозга, и, пожалуй, это самое точное описание. Но есть и важные оговорки. Дофаминовый детокс – это не волшебная таблетка и уж точно не способ разобраться с тяжелой

0: ограничивать себя в привычных стимулах, добавить, опять же, больше прогулок на свежем воздухе, развивать осознанность в мелочах, например, не тянуться к телефону сразу после пробуждения, или вместо бутерброда на ходу приготовить себе нормальный завтрак, там, пельмени, борщ. Такие маленькие ритуалы тоже работают. Самое интересное, тут важно научиться спокойно относиться к скуке. Поначалу это может казаться странным, но именно когда нам скучно, вот в такие моменты рождаются новые идеи и приходят хорошие мысли.
1: Посчитайте уже орнамент у себя дома на обоях. Посчитайте, сколько там завитушек, и будет вам счастье.
0: Не зря мы все детство водили пальцем по ковру.
1: Было такое.
0: На этом все. Спонсор выпуска — магазин «Три гнома», наш локоблочный 34А/1.

0: нас к этому часу уже много-много заряжено классных хитов. Оставайтесь с нами прямо сейчас о погоде, нас завтра расскажу. Спонсор прогноза погоды на радио СТВ – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Nordberg» и «Mobil Service» – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков» 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, плюс 21 градус. Далее по городам. Везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 15. В Поронайске, а также Малокурильском 17 градусов выше нуля. В Красногорске, Долинске, а также в Охотском, в Корсакове, в Аниве и в Южно-Курильске максимальная температура плюс 19 градусов. В Макарове завтра также без осадков и плюс 13. В областной столице сегодня ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 21, плюс 23. Осадков не обещают. Ветер северный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жить хорошо.
3: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
4: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
5: Социальная газификация от компании «ПроГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «ПроГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12. Сахалин.

0: Свое родное островное.
1: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
2: Ну-ну, и чего ты ответил?
1: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
3: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так, на чем мы остановились?
3: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.

0: год. Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
2: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
3: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
2: Тогда нам надо в «Школьник».
4: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: весело и бодро двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской области в следующем году обновят почти 14 километров коммунальных сетей. На Парамушире и Шумшу выпустили более 15 миллионов мальков, киты и горбуши. Верховный суд подтвердил, бумажный полис ОСАГО можно не возить. В Сахалинской области в следующем году построят и реконструируют почти 14 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Как сообщили в РВК «Сахалин», работы станут продолжением масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры. На проекты уже направили более 8 миллиардов рублей частных инвестиций. Еще около 2 миллиардов выделил региональный бюджет. По словам специалистов, обновление сетей позволит повысить надежность водоснабжения. Рыбоводный завод «Савушкина» выпустил в реки Парамушира и Шумшу более 15 миллионов мальков, киты и горбуши. Перед этим специалисты проверили молоть на бактериальные и паразитарные заболевания. По данным ветеринарной службы, все мальки признаны здоровыми и полностью готовыми к жизни в естественной среде. Бойцы СВО смогут получить дополнительный отпуск, который им необходим в исключительных жизненных обстоятельствах. Такую инициативу поддержал депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Он отметил, что это ответ на многочисленные обращения как от самих бойцов, так и их родственников и командиров частей. Теперь военнослужащие добровольческих формирований смогут взять 10-дневный отпуск, не считая количество дней на дорогу до дома и до места дислокации. Регулировка этого пункта позволит снизить количество самовольных отлучек бойцов, чтобы в критические моменты быть семьей. Это даст возможность спокойно и официально возвращаться к родным в случае острой жизненной ситуации. Водителям разрешили не возить с собой бумажный полис ОСАГО. Такую информацию подтвердил Верховный суд России. Поводом к таким изменениям стало дело жителя Свердловска. В октябре 2024 года мужчина при проверке документов сотрудниками госавтоинспекции не смог предъявить бумажное свидетельство. В итоге автомобилиста штрафовали на 500 рублей. Верховный суд указал, что постановление инспектора подлежит отмене. Таким образом, наличие электронного ОСАГО само по себе не должно становиться поводом для штрафа из-за отсутствия бумажного экземпляра. Жители Сиэтла нашли нового городского любимца – необычно круглого енота по имени Джимати. Короткое видео с животным набрало миллионы просмотров. Специалисты предполагают, что его внешний вид связан с врожденной особенностью позвоночника, но подтвердить это без осмотра нельзя. При этом енот уверенно бегает и самостоятельно живет в городе. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 28 градусов, облачно. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: 20-е соревнование на Кубок губернатора Сахалинской области. Золотая подкова Сахалина. Это захватывающие дерби, конкур и любимые всеми скачки на пони. 29 жокеев со всего острова. Дистанции от 1200 до 2400 метров. А также развлекательная программа. Почувствуйте силу и грацию конного спорта. 25 июля. Анивский район. Село Огоньки. Начало в 11:00. Вход свободный.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: снято.
1: Таня Еркалиева.
2: Доброго дня, Сахалин и Курилы. Давайте сразу договоримся. Сегодня только вперед. Неважно, сколько дел в списке, сколько планов и задач. Со всем мы с вами справимся. Главное, хорошее настроение, любимая музыка и немного уверенности в том, что все обязательно получится. Так что прибавляйте звук, улыбайтесь этому дню и оставайтесь с нами. Впереди много музыки, новостей и отличного настроения. Поехали!

0: Спасибо. Под группу RoyxOp мы подошли к моменту, когда стоит поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, в Ахе без осадков синоптики обещают до плюс 16. В Тымовском и Смирных осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 20. В Углегорске без осадков 17 градусов со знаком плюс. В Тамари, Чехове и Хомске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 21. В Невельске кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 20. В Северо-Курильске без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
1: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для справок 8-42-42-42-65-94.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Колбаса вареная «Ратимир» докторская. 359,95 за 470 грамм. Бульмени «Горячая штучка» со сливочным маслом. 189,95 за 400 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: студии Анна Гладер, это другие новости. Сейчас мы поговорим о чем-то очень интересном. Ань, привет!
1: А очень интересном и несправедливым. Вы, кстати, обращали ли внимание на то, что наряжаются в основном женщины?
0: Да.
1: А чё так-то?
0: Я тоже не согласна.
1: А почему мужчины не наряжаются?
0: Вот
1: не наряжаются.
0: Вот, ну, мы, конечно, с тобой, наверное, давно на свидания ходили, но если вспомнить, вот ты красивая приходишь, а он в футболке.
1: А он как всегда, да. Это несправедливо, что мужчины тоже должны наряжаться. Вы вспомните, 18 век, как Аня за эфиром пела, все тип-топ, каблучки, макияж. И каблуки же изначально были мужской прерогативой. Так когда же мужчины перестали наряжаться? Об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматология. Стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: А ведь заметьте, на протяжении всей истории обозримой мужчины не стеснялись быть нарядными. Мы можем легко вспомнить и еще щегольски одетых мушкетеров, и напудренные парики из исторических фильмов, а извините, византийский стиль московских царей. А вот это только на плечах, вот этот полукруг, он еще, а шапка мономаха, ну цацак больше, чем на любой женщине.
0: Ну, кстати,
1: а почему вдруг перестали? А вот перелом произошел в конце 18 века на фоне французской революции, индустриализации и последовавших за ними перемен. Показная роскошь ассоциируется.

Это была Келли Кларксон и ее Stronger, песня, которая буквально заряжает внутренние силы. Кстати, именно этот трек стал для Келли третьим синглом номер один в американском чарте Billboard Hot 100. А в 2013 году песня была номинирована сразу на две премии Грэмми. Сам альбом тоже принес певице награду за лучший вокальный поп-альбом. И знаете, мне кажется, главный посыл этой песни отлично подходит не только после больших жизненных испытаний. Иногда нам всем просто нужно напомнить себе, то, что сегодня кажется сложным, завтра может стать нашей силой. Поэтому, если с утра что-то пошло не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, именно этот день в итоге сделает вас еще сильнее. Главное, не сдавайтесь и продолжайте двигаться вперед, а мы будем рядом и обязательно добавим музыки и хорошего настроения.

Радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.

0: Немного подвигались, немного потопали ножкой. Ну а прямо сейчас двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Перекресток проспекта Мира и улицы Есенина в Южно-Сахалинске на ночь закроют для движения. На Сахалине запускают новую программу поддержки молодых семей. На Парамушире трясогузки вывели птенцов в кабине старого грузовика. Перекресток проспекта Мира и улицы Есенина в Южно-Сахалинске на ночь закроют для движения. Ограничения будут действовать с половины 12 вечера до 6 часов утра. В это время специалисты проведут работы по санации коллектора. Как сообщили в городской администрации, движение перекроют с южной стороны перекрестка. Водители просят заранее учитывать ограничения при выборе маршрута. Бойцы СВО смогут получить дополнительный отпуск, который им необходим в исключительных жизненных обстоятельствах. Такую инициативу поддержал депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Он отметил, что это ответ на многочисленные обращения как от самих бойцов, так и их родственников и командиров частей. Теперь военнослужащие добровольческих формирований смогут взять 10-дневный отпуск, не считая количество дней на дорогу до дома и места дислокации. Регулировка этого пункта сможет снизить количество самовольных отлучек бойцов, чтобы в критические моменты быть семьей. Это даст возможность спокойно и официально возвращаться к родным в случае острой жизненной ситуации. На Сахалине запускают новую программу поддержки молодых семей «Счастливое материнство». Она направлена на помощь родителям, которые планируют вернуться к работе или начать собственное дело, пока их дети еще не посещают детский сад. Согласно условиям, государство готово компенсировать до 10 тысяч рублей расходов на услуги няни для ухода за ребенком. Для того, чтобы сделать программу более эффективной и понять, в каких районах помощь нужна в первую очередь, Министерство соцзащиты области просит родителей принять участие в коротком опросе. Ссылку на опрос можно найти на официальном сайте ведомства. Трясогузки на Парамушире снова вывели птенцов в кабине старого грузовика. Необычной историей поделились местные жители. Старый автомобиль давно превратили в лесной домик для отдыха, а птицы облюбовали моторный отсек и свили там гнездо. По словам островитян, это уже не первый такой случай. Несколько лет назад трясогузки тоже выводили здесь потомство. Люди пернатым не мешают и ждут, когда птенцы окрепнут и отправятся в свой первый полет. Парашютисты из 43 стран установили новый мировой рекорд. За один день они совершили и зарегистрировали 31 075 прыжков. В масштабной акции участвовали как опытные спортсмены, так и новички, впервые прыгавшие в тандеме с инструктором. Предыдущий результат превысил более чем на 700 прыжков. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 25 градусов, облачно. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: С 2014 года в России зафиксировано более 20 случаев вооруженного нападения в учебных заведениях, повлекших за собой ранения и гибель людей. Движения «Колумбайн» и «Скулшутинг», признанные террористическими, стали синонимами трагедии. Терроризм начинается с одного неверного шага, одного решения, продиктованного гневом или отчаянием. Но никакие проблемы нельзя решить путем жестокости. Уделяйте больше внимания детям, их взаимоотношениям со сверстниками. Учите детей общению с людьми вне интернета. В случае замкнутости ребенка обратитесь за помощью к специалисту. Не храните огнестрельное и холодное оружие в местах, доступных для ребенка. Станьте для своего ребенка другом.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
4: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

0: Таня Еркалиева.
1: Ну что, друзья, вот и наступил час, когда кто-то из вас уже отправляется домой, кто-то только собирается это сделать, и кажется, что уже день закончился, но поверьте, впереди еще много-много всего интересного. Много хороших новостей, много хороших встреч, много каких-то интересных событий. Помните, что конец рабочего дня – это не конец всего дня. Тем более совсем скоро, прям буквально через песню, я расскажу вам новости из мира интернета, там будет над чем подсмеяться. Делайте приемники погромче, давайте слушать хорошую музыку.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, начнем сегодняшний выпуск новостей интернета с места, которое точно оценят все любители пушистых и немного наглых енотов. Недалеко от Майами есть небольшой остров, который буквально захватили эти полосатые обитатели. Когда-то он был популярным местом отдыха и назывался Биркан Исланд, а сегодня сюда приезжают туристы специально ради встречи с десятками любопытных енотов. Как именно они оказались на острове, точно неизвестно. По одной из версий, зверьков когда-то привезли сюда местные жители, чтобы те не совершали набеги на жилые районы. Теперь же еноты стали главной достопримечательностью острова. Туристов сюда регулярно привозят на лодках, а пушистые хозяева с удовольствием принимают угощения и охотно идут на контакт. Кажется, это тот случай, когда фраза «давайте оставим все, уедем на остров» приобретает совершенно новый смысл. А теперь немного о том, как спасаются от жары домашние питомцы. В Китае хозяева кошек и собак придумали необычный способ охладить своих любимцев. Они покупают огромные дыни и превращают их в прохладные лежанки. Говорят, все дело в том, что дыня почти на 95% состоит из воды, а ее толстая кожура помогает сохранять прохладу. Питомцы с удовольствием отдыхают на таких импровизированных лежаках, а некоторые, судя по всему, решают, что это еще и отличный перекус. Вот такой летний тренд. И прохладно, и вкусно. На севере Сахалина отметят традиционный праздник оленеводов Курей-2026. Как сообщает портал aistv.ru, мероприятия пройдут 22 и 23 августа в селе Вал Ногльского района и на берегу залива Чаева, где находится летняя стоянка оленеводов. В программе выступления национальных коллективов и гостей из республики Саха-Якутия, спортивные состязания, дегустация блюд национальной кухни, выставка декоративно-прикладных изделий и... Теперь вы знаете, куда можно отправиться 22 и 23 августа. Вот такие новости из интернета на сегодня. Будьте всегда в курсе, будьте всегда на связи. Смотрите, что происходит в интернете и, конечно, слушайте радио СТВ.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Люся Чеботина и Стас Михайлов рассказали всем нам, как нужно обнимать своих любимых и родных. Ну а я расскажу, какая погода ждет вас завтра за окном. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, в Ахе без осадков. Синоптики обещают до плюс 16. В Тымовском и Смирных без осадков потеплеет до плюс 20. В Углегорске осадки не ожидаются, 17 градусов со знаком плюс. В Тамаре и Чехове, также Хомске, без осадков воздух прогреется до плюс 21. В Невельске пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 20. В Северо-Курильске без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liquimoly и Matyule с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». И мы для вас приготовили сенсацию из мира бытовой техники. Пылесос, на котором можно кататься. Китайская компания всерьез выпустила ездовой пылесос. И это не просто гаджет, а такой настоящий хит сезона для тех, кто хочет убираться с ветерком. Сейчас расскажу, как это работает. Спонсор «Других новостей» – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», наш Локоблочная, 34А/1, телефон 50 52 38. Китайские инженеры решили совместить приятное с полезным и сделали гибрид электрокара и пылесоса. Выглядит он как детская игрушка. Сверху можно посадить ребенка, ну или любого взрослого, который в душе еще ребенок, а мы знаем, таких немало. Но главное, чтобы вес был до 50 килограммов. Тут уж физика не шутит. Пока юный или не очень юный водитель рулит, устройство заодно собирает пыль, потому что внутрь этого автомобильчика аккуратно интегрировали пылесборник. То есть теперь уборка – это не скучная пройтись по углам, а почти гонка Формулы-1, только с пользой для дома.
1: Другие новости.
2: Причем самое интересное, производитель позиционирует это как идеальный подарок любому мужчине. Ну а что, и покататься можно, и дом чище станет, и повод гордо сказать: я не просто катался, я убирался. Стоит такой чудо-агрегат $210, и, конечно, кто-то скажет, что это просто забавная игрушка, а кто-то увидит в этом гениальный способ приучить детей к уборке. Сегодня ты пилот, завтра помощник. Но в любом случае идея получилась по-хорошему дерзкой: взять обычную рутину и превратить ее в настоящее приключение. А ведь именно так рождаются самые классные семейные традиции с улыбки и маленькой шалости. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома», наш Локоблочная, 34А/1.

У нас всех обязательно все получится. Ну а сейчас давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mastak, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, во всех городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском воздух прогреется до плюс 21, в Ногликах по

0: теплее до плюс 15. В Поронайске столбик термометра поднимется до плюс 17. В Красногорске 19 градусов со знаком плюс. В Макарове синоптики обещают до плюс 13. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве до плюс 19. В Малокурильском и Южно-Курильске потеплее до плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 23. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
4: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyaurora.ru и в агентствах.
5: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Розины» каждый день. Свое, родное, островное.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
9: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
11: Реклама спонсора.
1: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
1: Тогда нам надо в «Школьник».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
14: В «Школьнике» все классно и точка!

0: До рассвета будем слушать вместе с вами хорошую музыку в эфире Первого областного. А сейчас на Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаперёска» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Сити Молл» – третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Перекресток проспекта Мира и улицы Есенина в Южно-Сахалинске на ночь закроют для движения. Ремонт школы номер 1 в Углегорске взяли под личный контроль после задержки со стороны подрядчика. На популярных местах отдыха юга Сахалина вновь появились горы мусора.
3: Про главное.
2: Перекресток проспекта Мира и улицы Есенина в Южно-Сахалинске на ночь закроют для движения. Ограничения будут действовать с половины 12 вечера до 6 часов утра. В это время специалисты проведут работы по санации коллектора. Как сообщили в городской администрации, движение перекроют с южной стороны перекрестка. Водителей просят заранее учитывать ограничения при выборе маршрута. Ремонт школы номер 1 в Углегорске взяли под личный контроль после задержки со стороны подрядчика. Глава района Федор Филин проверил ход работ и поручил ускорить ремонт напольного покрытия, который выполняет в рамках программы «Молодежное бюджетирование». Подрядчику указали на недопустимость срыва сроков и потребовали завершить работы в соответствии с контрактом. При этом подготовка школ к новому учебному году продолжается и в других населенных пунктах района. Обновляют территории, кабинеты и оснащение образовательных учреждений. Бойцы СВО смогут получить дополнительный отпуск, который им необходим в исключительных жизненных обстоятельствах. Такую инициативу поддержал депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Он отметил, что это ответ на многочисленные обращения как от самих бойцов, так и их родственников и командиров частей. Теперь военнослужащие добровольческих формирований смогут взять 10-дневный отпуск, не считая количества дней на дорогу до дома и до места дислокации. Регулировка этого пункта позволит снизить количество самовольных отлучек бойцов, чтобы в критическом моменты быть семьей. Это даст возможность спокойно и официально возвращаться к родным в случае острой жизненной ситуации. На юге Сахалина после отдыхающих вновь остаются горы мусора. Особенно заметна проблема в популярных местах отдыха, в том числе на теплых озерах в Корсаковском районе. Несмотря на регулярную уборку оборудованных пляжей коммунальными службами и волонтерами, берега завалены пакетами, пластиковыми бутылками и другим мусором. В труднодоступных местах порядок наводят сотрудники регионального министерства туризма. Жители просят забирать отходы с собой и не оставлять их на природе. За выброс мусора в неположенном месте предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Контролировать соблюдение правил помогают камеры, а в дальнейшем планируют использовать и беспилотники. Американка Шерри Линч собрала крупнейшую коллекцию предметов, связанных с бегемотами. В ее доме насчитали 1086 игрушек, фигурок, картин, украшений и других экспонатов. Увлечение началось с одного плюшевого бегемота, подаренного на 14-летие, а затем продолжалось более 40 лет. Напоследок напомню, о самых важных событиях на Сахалине и Курилах также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
4: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
1: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
4: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
1: Телефон для справок 300-108. 300-108.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: 7 часов вечера. Самое время немного выдохнуть. Всем, кто только присоединился к нашей волне, большой-большой привет. У микрофона Таня Еркалиева. И впереди у нас еще много хорошей музыки и отличного настроения. Надеюсь, сегодняшний день подарил вам хотя бы один повод улыбнуться. А если вдруг он был непростым, пусть этот вечер станет возможностью перевести дух, отпустить все лишнее и просто посвятить немного времени себе. Пусть дорога домой будет легкой, встречи теплыми, а планы на вечер обязательно сбудутся. Ну а если вы еще на работе, держитесь, до конца дня осталось совсем немного, и мы с удовольствием составим вам компанию. Так что оставайтесь на волне Первого областного.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Предсказуем всегда и в любой непонятной ситуации. Прямо сейчас расскажу вам о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 23 июля в Ахе без осадков. Синоптики обещают до плюс 16. В Тымовском и Смирных осадки не ожидаются, потеплее до плюс 20. В Углегорске без осадков 17 градусов со знаком плюс. В Тамаре и Чехове, а также Хомске без осадков воздух прогреется до плюс 21. В Невельске пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 20. В Северо-Курильске без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Курильске также без осадков, здесь до плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
8: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
9: Параноский молокозавод.
10: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
11: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, дружище. Давай-ка я тебе про саксофон расскажу. Инструмент, который умеет и шептать, и кричать во весь голос. История у саксофона, кстати, не такая уж и древняя. Придумал его в 40-х годах 19 века бельгиец Адольф Сакс. Вот откуда и, собственно, название. Он хотел создать что-то среднее между деревянными и медными духовыми, чтобы и мощь была, как у трубы, и мягкость, как у кларнета. И знаешь, у него получилось. Сначала саксофон пытались пристроить в военные оркестры, но по-настоящему он расцвел позже, когда пришел джаз. Играть на саксофоне тебе не просто дуть в трубку, это разговор без слов. Чтобы заставить его звучать, нужно научиться правильно дышать, как бы петь в инструмент. Вся эта «груда металла» в кавычках оживает только тогда, когда ты вкладываешь в нее душу. Один и тот же саксофон в руках разных людей будет звучать совершенно по-разному. В этом и есть его главная фишка. Он не просто играет музыку, он транслирует эмоции музыканта напрямую тебе в сердце. Вспомни тот самый томный звук в старых голливудских фильмах про детективы. Зажигательные соло в песнях Луи Армстронга или Колтрейна. Душевные мелодии в поп-хитах 80-х. Это все он, саксофон. Так что в следующий раз, услышав этот бархатный, гибкий, выразительный голос, улыбнись. И пусть саксофон еще не раз подарит тебе несколько мгновений чистого музыкального удовольствия.
1: Звуки музыки.

0: Бодро двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах. 20 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» — второй этаж, «Столица» — второй этаж, «Сити Молл» — третий этаж. Реконструкция моста через реку Уюновка в Южно-Сахалинске выполнена на 65%. Работы идут в рамках капитального ремонта проспекта Мира на участке от улицы Пионерской до Украинской. Основные конструкции моста уже смонтированы, а после 25 августа подрядчик приступит к асфальтированию подъездов. Как сообщили в администрации города, полностью открыть движение по обновленному участку проспекта Мира планируют к началу учебного года. Сейчас на объекте ежедневно работают около 45 специалистов и почти 20 единиц техники. 78 мест для бесплатной ловли горбуши выделили для островных рыбаков. На таких участках сахалинцы и гости региона могут бесплатно добыть до 5 хвостов в сутки. Также предусмотрено 23 точки для организованного любительского рыболовства по путевкам. Здесь разрешено ловить сверхсуточной нормы. В перспективе географию лицензионной рыбалки в регионе планируется расширить. Оперативно отслеживать актуальную информацию о местах бесплатной рыбалки можно на официальном сайте Министерства по рыболовству или на интерактивной карте «ТуГИС». Приобрести путевку можно как на месте, так и через онлайн-сервис «Острова 65». За 2 месяца благодаря приложению реализовали более 2000 путевок. В Сахалинской области в 20-й раз пройдут престижные соревнования по конному спорту «Золотая подкова Сахалина» на призы губернатора. Мероприятие состоится 25 июля в Огоньках. Зрителей ждут зрелищные заезды на различные дистанции, скачки на пони, а также развлекательные и концертные программы. Мероприятие соберет 29 спортивных пар из 8 муниципалитетов региона. Спортсмены и их лошади поборются за победу в 2 классических дисциплинах – дерби и конкуре. Церемония открытия соревнований начнется в 11 часов. В областном центре стартовал 3-й сезон паблик-арт-программы «Взгляды». В этом году художники создадут 6 новых муралов на фасадах зданий. Над проектами будут работать известные российские мастера стрит-арта, а также студенты британской школы дизайна, чьи эскизы победили в конкурсе. Кроме этого, в августе для жителей проведут лекции, мастер-классы и образовательный интенсив по уличному искусству. Сейчас коллекция городских муралов насчитывает уже 105 работ. Баскетболист из Египта Али Виссам установил сразу 2 мировых рекорда. Он забросил мяч крюком с расстояния более 25 метров, а затем попал в корзину спиной вперед почти с 28 метров. Один из бросков спортсмен отрабатывал около 45 минут, прежде чем мяч наконец оказался в кольце. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Get your sexy on. Таня Еркалиева.
1: На дворе, друзья, уже 8 часов, точнее 8 часов вечера, пошел уже 9, это значит, что в эфире Первого областного начинаются 2 часа, в которых мы вспомним все, что слушали 25 лет вместе с вами. Здесь вы услышите все, что когда-то любили, вспомните что-то хорошее и окунетесь в атмосферу доброй ностальгии. Так что устраиваемся поудобнее и делаем приемники погромче. С вами по-прежнему Радио Айс ТВ.

0: немного погуляли по прошлому, а сейчас поговорим о завтрашнем дне. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, в Ахе без осадков синоптики обещают до плюс 16. В Тымовском и Смирных осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 20. В Углегорске без осадков 17 градусов со знаком плюс. В Тамаре и Чехове, а также Хомске без осадков воздух прогреется до плюс 21. В Невельске кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 20. В Северо-Курильске без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Курильске также без осадков, здесь до плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 23. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
5: Да, красиво, уютно. А вот под уставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
6: Как выбросить?
5: Да вот так!
7: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
8: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
12: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Эскимо, коровка из кореновки, пломбир в шоколадной глазури 134,95 за 70 грамм. Лапша «Шин-Рамин» говядина 109,95 за 120 грамм.
13: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр-гигант теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
11: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Это был Aiken с песней Beautiful. Интересно, что этот трек вышел в 2009 году и быстро стал международным хитом. Причем существует сразу несколько версий песни. Для разных стран Aiken записывает ее с разными приглашенными артистами. Такой подход был редкостью для своего времени и помог композиции завоевать слушателей по всему миру. А вообще, мне кажется, название этой песни можно воспринимать чуть шире. Красивыми бывают не только люди или пейзажи. Красивым может быть вечер после насыщенной дня, неожиданный звонок от близкого человека, чашка любимого кофе или сообщение, которое давно ждали. Так что сегодня постарайтесь замечать именно такие моменты. Иногда именно из них складывается ощущение, что день был действительно хорошим. Но мы продолжаем делать этот вечер еще немного красивее вместе с отличной музыкой в эфире Первого областного.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, во всех городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском воздух прогреется до плюс 21, в Ногликах потеплеет до плюс 15. В Поронайске столбик термометра поднимется до плюс 17. В Красногорске 19 градусов.

0: со знаком «плюс». В Макарове синоптики обещают до плюс 13. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве до плюс 19. В Малокурильском, Южно-Курильске потеплеет до плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, в Охе без осадков. Синоптики обещают до плюс 16. В Тымовском и Смирных осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 20. В Углегорске без осадков 17 градусов со знаком плюс. В Тамаре, Чехове и Холмске без осадков воздух прогреется до плюс 21. В Невельске пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 20. В Северо-Курильске без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, во всех городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском воздух прогреется до плюс 21, в Ногликах потеплеет до плюс 15, в Поронайске столбик термометра поднимется до плюс 17, в Красногорске 19 градусов со знаком плюс, в Макарове синоптики обещают до плюс 13, в Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве до плюс 19, в Малокурильском и Южнокурильске потеплеет до плюс 18, в Южно-Сахалинске без осадков, но ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Реклама.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, в Охе без осадков. Синоптики обещают до плюс 16. В Тымовском и Смирных осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 20. В Углегорске без осадков 17 градусов со знаком плюс. В Тамари, Чехове и Холмске без осадков воздух прогреется до плюс 21. В Невельске пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 20. В Северокурильске без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 18. Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

прожитый без тебя, будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 июля, в Охе без осадков. Синоптики обещают до плюс 16. В Тымовском и Смирных осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 20. В Углегорске без осадков 17 градусов со знаком плюс. В Тамари, Чехове и Холмске без осадков воздух прогреется до плюс 21. В Невельске пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 20. В Северокурильске без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 18. Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28. Радио АСТБ. Первое. Областное.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Сахалинское время, час ночи. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины. Я тебя

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Спасибо, что вы, амико, селепренда. Мы дико не кассиеты фантастичи.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Жизнь сыграна миноре.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Сахалинское время, 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Реконструкция моста через реку Уюновка в Южно-Сахалинске выполнена на 65%. Работы идут в рамках капитального ремонта проспекта Мира на участке от улицы Пионерской до Украинской. Основные конструкции моста уже смонтированы, а после 25 августа подрядчик приступит к асфальтированию подъездов. Как сообщили в администрации города, полностью открыть движение по обновленному участку проспекта Мира планируют к началу учебного года. Сейчас на объекте ежедневно работают около 45 специалистов и почти 20 единиц техники. 78 мест для бесплатной ловли горбуши выделили для островных рыбаков. На таких участках сахалинцы и гости региона могут бесплатно добыть до 5 хвостов в сутки. Также предусмотрено 23 точки для организованного любительского рыболовства по путевкам. Здесь разрешено ловить сверхсуточной нормы. В перспективе географию лицензионной рыбалки в регионе планируется расширить. Оперативно отслеживать актуальную информацию о местах бесплатной рыбалки можно на официальном сайте Министерства по рыболовству или на интерактивной карте ТуГИС. Приобрести путевку можно как на месте, так и через онлайн-сервис «Острова-65». За 2 месяца благодаря приложению реализовали более 2000 путевок. В Сахалинской области в 20-й раз пройдут престижные соревнования по конному спорту «Золотая подкова Сахалина» на призы губернатора. Мероприятие состоится 25 июля в Огоньках. Зрителей ждут зрелищные заезды на различные дистанции, скачки на пони, а также развлекательные и концертные программы. Мероприятие соберет 29 спортивных пар из 8 муниципалитетов региона. Спортсмены и их лошади поборются за победу в 2 классических дисциплинах – дерби и конкуре. Церемония открытия соревнований начнется в 11 часов. В областном центре стартовал 3-й сезон паблик-арт-программы «Взгляды». В этом году художники создадут 6 новых муралов на фасадах зданий. Над проектами будут работать известные российские мастера стрит-арта, а также студенты британской школы дизайна, чьи эскизы победили в конкурсе. Кроме этого, в августе для жителей проведут лекции, мастер-классы и образовательный интенсив по уличному искусству. Сейчас коллекция городских муралов насчитывает уже 105 работ. Баскетболист из Египта Али Виссам установил сразу 2 мировых рекорда. Он забросил мяч крюком с расстояния более 25 метров, а затем попал в корзину спиной вперед почти с 28 метров. Один из бросков спортсмен отрабатывал около 45 минут, прежде чем мяч наконец оказался в кольце. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для справок 8-42-42-42-65-94. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: «Утро» с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Кто просыпается с утра пораньше, скорее всего, пьет много кофе. Доброе утро, дорогие радиослушатели. У микрофона Игорь Орлов. Наше утро вместе с вами начинается. И самое главное – встать с той ноги. А какая именно та, правая или левая, решать только вам, друзья. Самое главное, чтобы, так сказать, с утра пораньше вы смогли зарядиться хорошим настроением, зарядиться позитивом. Ведь по факту до выходных осталось совсем немного. Так сказать, вот небольшой выпад еще сделать сегодня и завтра. И можно будет уже отдыхать. Самое главное, чтобы погода не подвела, и она тоже заряжала улыбками и позитивом. В общем и целом, будем с таким настроем двигаться только вперед. Впереди, как всегда, много интересного. И подарки, и какая-то интересная информация. Все это ожидает нас в ближайшем будущем. Спонсор утра — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.

0: под музыку, друзья, двигаемся к прогнозу от звезд. У них есть конкретный план для каждого из нас с вами о том, как провести этот день. Поехали.
1: Гороскоп. Гороскоп. На радио АСТВ.
0: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, друзья, 12 историй. Узнаем, что нам приготовили звезды Овны. Если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте, дождитесь более подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецы, не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили и доставили проблемы. Раки, сегодня отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации, прежде чем начинать действовать. Весы, сегодня ваш главный козырь – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы, вы сегодня можете увидеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность, сохраняйте спокойствие. Это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость, будьте осторожны. И, наконец, рыбы, по возможности избегайте выяснения отношений, это только усугубит расхождение во мнениях. Вот таковы планы звезд для нас с вами, друзья. Летим далее. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Замечательный трек в исполнении легендарной Pink под названием Try. Песня 2012 года выпуска, друзья. И прямо сейчас мы двинемся далее, немного поговорим о погоде, которая нас ожидает сегодня днем. По данным сайта rp5.ru, 23 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до плюс 17, в Тымовском, Тамаре и Невельске ожидается 22 градуса. В Смирных и в Углегорске отметка будет равна плюс 15, в Чехове и Холмске 20 градусов выше 0, в Курильске до плюс 18. В Северокурильске ожидается дождь, здесь всего 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, до плюс 20 на термометре, ветер юго-восточный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Вместе с Айовой, друзья, двигаемся только вперед. Сейчас поговорим о интересных новостях, которые окружают нас где-то рядом.
1: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.
0: Прямо сейчас, друзья, отправимся в Санкт-Петербург. Йога под Кровосток. Там придумали тренировки, где вместо расслабляющей музыки включают треки группы и тянутся под русский рэп. Рилсы с занятия быстро завирусились, а после ажиотажа билет подорожал с 800 рублей до 2222 рублей. А сам формат теперь собираются запускать и в Москве. На самом деле, действительно, посмотрите, как это выглядит. Очень, я бы сказал, сомнительно. Ну, в принципе, это идеальные треки для шавасаны. Один ящик кабачков тебе или два другому? Девушка, опять же, в рилсах показала самую жизненную для дачников ситуацию. Она выставила избытки урожая за ворота с табличкой «Угощайтесь». Ну, довольно правильный, наверное, поступок. Это лучше, чем урожай просто сгниет, да, и вообще никому не достанется. Но на следующий день обнаружила еще один ящик кабачков. Получается, угостились табличкой, друзья. Видимо, где-то у нас в регионах есть переизбыток вот данного овоща. На теплых озерах в Корсаковском районе отдыхающие устроили пенную вечеринку прямо в воде. Об этом astv.ru рассказал очевидец. По его словам, это произошло на прошлых выходных 17 или 18 июля. И, друзья, хочется вас предупредить, что такие развлечения на берегу и тем более в самом водоеме могут быть опасны для природы. В жидкостях для пены часто содержатся поверхностно активные вещества. Они могут загрязнять воду и влиять на состояние водоема. Ну, а за подробностями и за видео, как это было, переходите на stv.ru. Читайте любые другие новости, которые вам по душе. Просвещайтесь, будьте в курсе всех событий. С этой информацией мы двигаемся далее. Друзья, всем отличного утра.
1: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

мои форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Довольно интересный дуэт, друзья. Люся Чеботина и Стас Михайлов. Трек 26-го года называется «Обнимай». Мы двигаемся только вперед. У нас прогноз от синоптиков. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. В Александровске, Сахалинском и Красногорске ожидается 21 градус, в Ногликах и Макарове – до плюс 15. В Паранайске, Долинске и Охотском отметка будет равна 19 градусам, в Корсакове и Иваниве – плюс 23. В Малокурильском и Южно-Курильске – до плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня также погода без осадков, ожидается 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения с оптикой «Хамелеон».

0: Сахалинское время 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимол» – третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Мясо бройлера от птицефабрики «Островной» поступит в продажу к концу августа. В Ногликском районе приступили к ремонту участка федеральной трассы. Сахалинцев и гостей зовут на соревнования по парусной регате. Мясо бройлера от птицефабрики «Островной» поступит в продажу к концу августа. Сейчас на предприятии приступили к заселению 3 ясельных птичников цыплятами. Инкубационный период прошли почти 70 тысяч птиц. Срок созревания у них составил стандартный 21 день. На предприятии отметили, что поголовье прошло обязательную вакцинацию, чтобы сохранить здоровье птицы и снизить риск заболеваний. В Южно-Сахалинске появился новый вид спорта – пиклбол. Игра сочетает в себе элементы тенниса, настольного тенниса и бадминтона. В ней используют сплошные ракетки и полый пластиковый мяч. Корт делит сетка высотой около 90 сантиметров. Подача выполняется снизу по диагонали, а партии обычно идут до 11 очков. В планах у островных любителей пиклбола провести первые соревнования в Южно-Сахалинске. Не исключено, что одним из форматов станет турнир между островными блогерами и теми, кто уже умеет играть. В Ногликском районе стартовал долгожданный этап капитального ремонта федеральной трассы Южно-Сахалинск-Аха. Подрядчик приступил к укладке асфальта на грунтовом участке между селами Горячие Ключи и Даги. В полном объеме здесь уже выполнено устройство объезда.

0: путей, монтаж водопропускных труб. Общая протяженность асфальтируемых отрезков составит чуть больше 33 километров. На участке в районе села Вал планируют также устроить переходный тип покрытия, полностью ликвидировать оставшиеся грунтовые разрывы на автодороге Южно-Сахалинск-Аха должны в 2027 году. Сахалинцев и гостей острова приглашают поболеть за участников парусной регаты Кубок залива Невельского. Соревнования пройдут в Холмске с 26 июля по 3 августа. Более 50 спортсменов из Невельска, Холмска, поселка Ванино и Комсомольска на Амуре продемонстрируют свое мастерство в гонках на спортивных судах классов «Оптимист», «Луч Радиал» и «Луч Мини». Церемония открытия состоится 26 июля в 11 утра по адресу Холмск, улица Советская, 86. Вход свободный. Пожарные из округа Бонита-Спрингс в США не дали вырасти поколению черепашек-ниндзя. Спасатели вызволили из канализации детенышей морской черепахи, которые провалились в решетку. Всех 14 черепашат удалось спасти, их посадили в ведра и доставили к побережью. К слову, пожарные отметили, что такие вызовы для них не редкость, а обыденность. Правда, чаще всего им приходится доставать из канализации маленьких утят. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 17 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на нашей территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, завезли тему для обсуждения. Сегодня она довольно простая. Будем с вами делиться своей фильмографией. Соответственно, вопрос звучит следующим образом. Что из фильмов или сериалов вы посмотрели недавно и можете смело посоветовать? Пишите свои комментарии. Возможно, это будет какая-то действительно история. В общем и целом, самая яркая история либо комментарий получит от нас приз. Мы обязательно его подарим. С 8 до 9 мы принимаем все ваши истории, все ваши советы по поводу кино и сериалов. Собственно, есть у нас, кстати, уже Светлана нам написала, предлагает посмотреть сериал «Праздники». Мария Аронова и Виталий Хаев. Смешной и добрый. Вот такой сериал от Светланы. Друзья, будьте как Светлана, пишите. Можно даже какую-то историю прикрепить, как вы, собственно, вообще додумались посмотреть данный сериал либо кинофильм. Может быть, действительно это сопровождается чем-то интересным. Но от себя я могу посоветовать всем, кто любит что-то по типу азиатского экшена в духе «Убить Билла», да, вы можете посмотреть фильм под названием «Они придут за тобой». Это свежая картина, и я ее буквально на днях смотрел. В общем и целом, все в лучших традициях фильма, который я ранее озвучил. Главная героиня после 10 лет тюремного заключения выходит на свободу с целью найти свою похищенную младшую сестру. И вот чтобы подобраться к обидчикам, к влиятельным злодеям, она устраивается горничной в роскошно жилой комплекс в Нью-Йорке, где, собственно, все действие и происходит. Фильм довольно ненапряжный, я бы сказал, это прям такой зубодробительный слэшер, и если вам хочется просто расслабиться и без какой-то смысловой нагрузки, то, я думаю, данная картина подойдет. Напоминаю, друзья, ваши истории и комментарии мы принимаем в группе ВКонтакте «Радио СТВ» под соответствующим постом, также в телеграм-канале Радио АСТВ под соответствующим постом, и можно писать по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Друзья, напоминаю то, что спонсор утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный».

С утра пораньше, друзья, звездные мантры для вас прямо сейчас. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте, дождитесь более подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецы, не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили и доставили проблемы. Раки, сегодня отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации, прежде чем начинать действовать. Весы, сегодня ваш главный козырь – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы, вы сегодня можете увидеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость. Будьте осторожны. Рыбы, по возможности избегайте выяснения отношений, и это только усугубит расхождение во мнениях. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Три дня дождя с их свежей песней «Повод». Друзья, напоминаю, в течение этого часа мы на постоянной основе принимаем ваши истории и комментарии, и какой-то из них, естественно, получит приз. Тема обсуждения сегодня довольно простая. Что из фильмов или сериалов вы посмотрели недавно и можете смело посоветовать? Можно не только просто написать название, можно какую-то историю рассказать, либо ваше мнение о данном сериале, такую небольшую рецензию или фильме. Собственно, давайте посмотрим, что вы нам написали к данной минуте. Так, в Телеграме нам написали Наташечная. Предположу, что это Наталья. Говорит, понравился «Коммерсант». Вот только непонятно. Скорее всего, это сериал, да? Я просто не смотрел, поэтому не могу сказать с точностью. В группе ВКонтакте нам написала Мария. Доброе утро, сейчас смотрим «Очень странные дела». Интересно, а если говорить про любимые, это «Отчаянные домохозяйки». Интересные герои, легкая детективная линия, хорошая игра актеров. Друзья, когда грустно, включаю на любой серии. Настоящий детектив до последнего момента не отпускает его и ее. Хороший психологический триллер. Я смотрю, Мария любит изо дня в день топ какой-то озвучивать, да? То есть вчера у нас был, собственно, один топ, сегодня топ как раз-таки сериалов. Вот так это все выглядит. Где-то нам еще написали. Да, вот, получается, в мессенджер Макс нам Сергей прислал сериал «Невский», говорит, про опера, который искал архитектора. Друзья, вы, кстати, можете, да, либо блокнот, собственно, с ручкой достать, либо можно заметки в своем гаджете открыть. И если какие-то интересные моменты услышите для себя, как раз-таки на вечер четверга, почему бы и да. Например, начать просмотр нового кинофильма, либо сериала, это не возбраняется. Напоминаю, что ваши истории мы принимаем по номеру 8-900-660-1505 через мессенджер Макс и Телеграм, также в нашей группе ВКонтакте Радио АСТВ и также в Телеграм-канале, который называется тоже Радио АСТВ. Сейчас давайте двинемся далее, немного поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 июля, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до плюс 17, в Тымовском, Томаре и Невельске отметка будет равна 22 градусам. В Смирных и в Углегорске до плюс 15, в Чехове и Холмске воздух прогреется до 20 градусов, в Курильске плюс 18. В Северокурильске ожидается осадки в виде дождя, 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске погода сегодня без осадков, 20 градусов выше 0 на термометре, ветер юго-восточный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
4: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
5: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь...
4: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
7: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
8: Лет в 12 я понял, что лучше всего меня понимают друзья. Я стал доверять им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
7: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
9: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
10: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
11: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
10: И самое главное – забота о каждом пациенте.
11: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
10: Телефон 40 18 18.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Бизнесу нужен транспорт.
2: «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
12: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
13: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
14: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Напоминаю, друзья, тему для обсуждения сегодня. Она звучит таким образом, что из фильмов или сериалов вы посмотрели недавно и можете смело посоветовать. Есть у нас еще несколько историй, которые прилетели к данной минуте. Давайте их и зачитаем. Доброе утро, радио. Это Николай нам пишет. Очень понравился сериал «Сверхъестественное». Два брата в поисках отца истребляют нечисть. Каждая серия — это новое приключение братьев. Первые 5 сезонов вообще смотрелись на одном дыхании, но после ухода создателя потихоньку начал сдавать. Но все же вышло 15 сезонов. Ну, как правило, сначала любой сериал, он всегда смотрится вкусно, если это действительно какая-то успешная история. Вот, а в дальнейшем, ну, как правило, они выдыхаются. Есть, конечно, исключения, но их, увы, мало. Давайте посмотрим дальше, что у нас. Итак, Николай тоже пишет. Очень хороший российский сериал «Золотое дно». Советую. Спасибо, Николай. Смотрим, что нам у нас есть далее. Наталья пишет. Доброе утро. Фильм «Малыш». Жизненный фильм. Сериал «Кто я?». Сериал «Скорая помощь». Вот такой список нам выдала Наталья. И Ольга нам пишет. Здравствуйте, я только недавно посмотрела сериал «Жуки». Этот сериал меня так затянул и запал прям в душу, что раньше времени пошла на работу, перепутав время. Оказалось на месте работы в 7 утра. В 7 часов. Еще двери были закрыты, да еще и пошла не по тому маршруту, по которому обычно хожу. И думаю, боже, с этими жуками потерялась в ориентире. Это первый сериал, да и вообще фильм, который я просматривала, идя на улице. Но была довольна и под впечатлением, несмотря на небольшой казус. Сериал супер. Ну, знаете, видимо, вы действительно так очень сильно увлеклись, что вообще счет времени потеряли. Ну, на самом деле, такие моменты, они наоборот дарят какие-то хорошие эмоции. Вот если еще случаются какие-то курьезные ситуации, самое главное в положительном ключе. Ничего страшного, пришли немного пораньше на работу, можно было включить следующую серию сериала и как раз-таки ее посмотреть, пока ожидаете открытия рабочих дверей. Друзья, ну, вроде как я смотрю, пока истории ваши закончились. Напоминаю, что мы их принимаем в течение этого часа. Можно их присылать нам через мессенджер Макс и Телеграм 8-900-660-1505 и также писать в наших группах Радио АСТВ ВКонтакте и в Телеграме под соответствующим постом. Мы пока двигаемся далее в ожидании следующих ваших историй. Напоминаю, что спонсор «Утро» — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. Многое другое — все по доступным ценам. С этой информацией давайте послушаем Максима Круженкова вместе с Hi-Fi «Седьмой лепесток».

Итак, друзья, пока мы находимся в ожидании следующих ваших замечательных историй и комментариев по поводу сегодняшней темы, что из фильмов и сериалов или сериалов вы посмотрели недавно и можете смело посоветовать. Пока истории следующие приходят, вот только что прилетела очередная, давайте посмотрим. Доброе утро, мне понравился фильм «Казнить нельзя помиловать», фильм про то, что нас ждет в системе правосудия. Владислав вот такой интересный комментарий нам оставил. Друзья, давайте посмотрим по всем источникам, чтобы я никого не пропустил и ни одна история не ушла мимо кассы. Итак, вроде как пока ничего нету, поэтому давайте я тоже такой вам подгончик сделаю по поводу кинофильмов, да. Недавно, получается, у меня есть такая история о том, то, что время от времени, перед тем, как лечь спать, я пытаюсь включить либо какой-нибудь фильм, либо сериал, пытаюсь найти, вот честно скажу, что-то скучное для того, чтобы быстрее уснуть. То есть я включаю все это на телевизоре, на большом телевизоре, ложусь, собственно, на большую также кровать и начинаю просмотр. И очень часто у меня как-то, я не знаю, у меня, видимо, суперспособность находить какие-то нормальные кинокартины, потому что из-за этого приходится смотреть до конца, приоткрывая веки то левой рукой, то правой, для того, чтобы они до конца не закрылись, потому что очень интересно. Суть в чем? На днях я также смотрел фильм, называется он «На помощь». Это свежая картина 26-го года. Что я могу сказать? Такой, знаете, мрачно-комедийный триллер о выживании, кстати, от культового режиссера Сэма Рэйми. Он снимал «Человека-паука», «Зловещих мертвецов» и огромное количество разнообразных картин, которые действительно успели пошуметь. Так вот, сюжет заключается в чем? Скромная и недооцененная сотрудница Линда и ее высокомерный деспотичный босс, его зовут Брэдли, отправляются в деловую поездку. Частный самолет, к сожалению, терпит крушение, и они вдвоем оказываются единственными выжившими на необитаемом тропическом острове в диких условиях. Роли абсолютно кардинально меняются. Линда, она как раз-таки полностью готова к выживанию в таких условиях, а босс абсолютно ничего не умеет, с руками у него проблемы, и, соответственно, ему приходится плясать под ее дудку. Фильм имеет очень кардинальный, я бы сказал, разворот событий, о котором вы точно бы не подумали, что такое может случиться. Я стараюсь просто не спойлерить для того, чтобы вам действительно было интересно смотреть данную картину. Вот так вот. Кстати, нам еще только что прилетел комментарий. Так, все-таки досмотрел сериал до начала рабочего дня. Это Ольга нам сказала. То есть я, в принципе, предвидел вот ее ранний поход на работу. Евгений. Доброе утро. Закончил смотреть казахский сериал «Пленники». Жуть, конечно, но реальность, к сожалению. Еще казахский сериал 5.32. Тоже жуть. Вот такие, собственно, предложения от Евгения к нам летят. Друзья, на этом пока закончим, двигаемся далее, слушаем музыку и принимаем, естественно, ваши истории. Напоминаю, что самую яркую, которую мы выберем, получит от нас сегодня сувенир.

0: The Man Portugal и его удачная работа Feel It Still только что прозвучали в наших колонках, друзья. Теперь немного о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском и Красногорске 21 градус, в Ногликах и Макарове ожидается до плюс 15. В Парнайске, Долинске и Охотском на термометре будет 19 градусов тепла. В Корсакове и Ваниве воздух прогреется до 23 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске будет плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня преимущественно без осадков в течение дня. Температура воздуха в районе плюс 20. Ветер юго-восточный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
5: А что ты везешь родственникам в подарок?
6: Рыбу и красную икру?
5: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас!
7: А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет

0: Воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт мойбизнес65.ру, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
2: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
3: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Лесового в сторону улицы Столетия Динамо. Вопрос полноценного асфальтирования грунтовых участков в Дальнем в настоящее время находится на стадии проработки. История чудесного спасения приключилась в Таиланде. Мужчина, рыбачивший у побережья острова Пхукет, заметил в воде обезьяну. Несчастное создание явно устало и с трудом держалось на плаву. Добросердечный мужчина не бросил животное в беде. Для начала он швырнул обезьяне спасательный жилет, и когда она зацепилась за него, втащил неожиданную пассажирку в свою лодку. После этого рыбак предложил обезьяне бутылку с водой и доставил ее на берег. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 19 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Давайте разбираться, какие у нас интересные поводы есть касаемо сегодняшнего дня. 23 июля на календаре, и сегодня Всемирный день китов и дельфинов. Что я хочу сказать по данному празднику, друзья? Я, наверное, очень завидую белой завистью тем людям, которые действительно видели вот этих замечательных животных. И китов, и дельфинов. Это, я считаю, что действительно завораживающее такое действие именно в дикой природе, да, вот если у вас случались такие моменты, то вы, наверное, очень счастливый человек. Итак, есть у нас еще День дачника. Ну, это прям сахалинский праздник, воистину. У нас огромное количество частных домов, много у кого есть свои дачи, кто-то просто на постоянной основе проживает вот на частной территории. И, соответственно, хочется всех вас поздравить, если вы ведете какое-то хозяйство, как раз-таки занимаетесь посадкой всевозможных помидоров, огурцов. Если у вас еще и вдобавок все растет, то я вас поздравляю. У вас все замечательно в скором времени. Сможете закатывать баночки, делать заготовки на зиму. В общем, целом, все по канонам самого настоящего дачника. С этой информацией мы двигаемся только вперед. Всем отличного настроения, друзья, больше позитива и килограмма музыки.

0: Самая жадная песня группы «Серебро» в эфире радио СТВ. Друзья, прямо сейчас давайте узнаем, что нам приготовили звезды.
1: Гороскоп. Гороскоп на радио АСТВ.
0: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте, дождитесь более подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецы, не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили и доставили проблемы. Раки, сегодня отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации, прежде чем начинать действовать. Весы, сегодня ваш главный козырь – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы, вы сегодня можете увидеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость, будьте осторожны. И, наконец, рыбы, по возможности избегайте выяснения отношений, это только усугубит расхождение во мнениях. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Газуем вперед и только вперед вместе с Зиверт. Друзья, немного о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до плюс 17, в Тымовском, Тамаре и Невельске ожидается 22 градуса. В Смирных и в Углегорске отметка будет равна плюс 15. В Чехове и Холмске воздух прогреется до 20 градусов. В Курильске плюс 18. В Северо-Курильске дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, 20 градусов средняя температура. Ветер юго-восточный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Себе-то в магазине «Орбита» морозильную ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
5: Телефон 51-55-66.
6: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
7: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А, телефон 40-18-18. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном Покарте «Столичная». Супер цены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Выбираем маршрут лета.
2: У кого самые серьезные усы, самый царственный взгляд и характер настоящего хозяина тайги? Конечно, у амурского тигра. 25 июля Сахалинский зоопарк приглашает на праздник, посвященный одному из самых красивых и редких хищников Дальнего Востока. Гостей ждут игры, викторины, творческие задания и интересные факты о жизни тигров. Без скучных лекций, только живое знакомство с удивительным миром дикой природы. Особенным моментом станет показательная кормление тигра и вручение ему подарков. А маленькие посетители смогут создать своего тигра на творческой площадке, поучаствовать в раскрашиваниях и других интерактивах. Сахалинский зоопарк, 25 июля, День амурского тигра. Начало в 12:00.
1: Летний повод выйти из дома.
2: На Рябиновой набережной Южно-Сахалинска вновь пройдет музыкальный проект «Звон». 24 июля в 18:00 состоится вечер живой музыки, ярких эмоций и отдыха под открытым небом. Гостей ждут выступления местных исполнителей и музыкальных коллективов, а также диджей-сеты, игровые программы для детей и многое другое. Проект «Звон» — это современный городской open-air, который объединяет музыку, красивое общественное пространство и семейный отдых, создавая легкий и музыкальный вайб летних вечеров прямо в центре Южно-Сахалинска. 24 июля, 18:00, Рябиновая набережная. Вход свободный.
1: Добавим в летний календарь.
2: Есть блюда, которые особенно приятно готовить своими руками. Особенно если рядом опытный шеф и хорошее настроение. В эти выходные ресторан грузинской кухни «Георгия» приглашает детей и взрослых на кулинарные мастер-классы. Юные участники приготовят ароматное хачапури-лодочку или нежный тирамису с домашним лимонадом. А взрослых научат лепить настоящие хинкали и угостят коктейлями. Все ингредиенты уже подготовлены. Остается только творить и получать удовольствие от процесса. Ресторан «Георгий», мастер-классы 25 и 26 июля. Запись по телефону 8-42-42-48-87-17. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие. Зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске, Сахалинском и Красногорске – 21 градус, в Ногликах и Макарове – до плюс 15. В Поронайске, Долинске и Охотском ожидается до 19 градусов выше 0. В Корсакове и Иваневе отметка равна 23 градусам. В Малокурильском и Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков. На термометре 20 градусов. Ветер юго-восточный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 67.
6: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22 канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
9: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе.

0: Прямо сейчас, друзья, немного полезной информации для тех, кто за рулем или кто планирует за него сегодня присесть. Обратим внимание, автолюбители областного центра. В Южно-Сахалинске начался ремонт улицы Тихоокеанской на участке между улицами Горького и Комсомольской. Сейчас ведутся работы по замене бордюрного камня по северной стороне улицы. Также будет заменена брусчатка на асфальтовое покрытие тротуаров. В дальнейшем будет произведена замена изношенного асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Движение транспорта на данном участке не ограничено, но может быть затруднено. Горожан и гостей островной столицы просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Друзья, пользуйтесь данной информацией, и если вам хочется из пункта А в пункт Б добраться быстрее, то постарайтесь не застрять на данном участке. Это радио СТВ, мы двигаемся только вперед.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Вместе с Товло, друзья, двигаемся в следующий час и сделаем это прямо сейчас. На Сахалине и Курилах, 10:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинского региона. Более подробно расскажет Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В администрации Южно-Сахалинска запустили чат-бот для работы с обращениями горожан. Водителю вездехода, насмерть задавившего двух сахалинок на пляже, предъявили обвинение. Школу в Углезаводске оснастили по последнему слову техники. На Сахалине предъявили обвинение мужчине, который на снегоболотоходе насмерть задавил двух женщин. Как сообщают в региональном следкоме, по версии следствия, в ночь с 17 на 18 июля на прибрежной полосе залива Мордвинова в районе села Охотского мужчина, управляя снегоболотоходом без государственных регистрационных знаков, наехал на двух женщин. Одной из них было 42 года, другой 58 лет. От полученных травм сахалинки скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель с места скрылся, оставив транспортное средство. Его задержали, сейчас островитянин предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Он находится под домашним арестом. В школу села Углезаводска поступило новое учебное оборудование. В кабинете физики появятся цифровые лаборатории с беспроводными датчиками давления, температуры и влажности, модели ракет и планет Солнечной системы, а также демонстрационные установки по электродинамике, квантовой физике и оптике. Школьники смогут ставить эксперименты и уверенно отрабатывать практическую часть экзаменов. Также материально-техническую базу обновили в кабинетах музыки и ИЗО. В региональном министерстве образования отметили, что сейчас основная задача – оснастить оборудованием именно сельские учебные заведения. В администрации Южно-Сахалинска запустили чат-бот для работы с обращениями горожан. Виртуальный помощник начал работу в мессенджере «Макс». Чат-бот стал дополнительным каналом обратной связи администрации города с жителями и обеспечит еще более быстрый отклик на обращения. Обработкой сообщений, поступивших через новый сервис, занимаются сотрудники профильного департамента. Срок обработки составит 10 дней. Ответ будет направлен также с помощью чат-бота. Дополнительно, при необходимости, сотрудники департамента могут связаться с заявителем и сообщат пути решения вопроса. При этом обращение с помощью чат-бота не предполагает отдельного письменного ответа. Мошенники стали создавать поддельные общественные точки доступа Wi-Fi, похожие на сети кафе, магазинов, аэропортов и торговых центров. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. По его словам, через такие подключения злоумышленники могут пытаться выманить личные данные пользователей. Человека могут перевести на фальшивую страницу авторизации, где он сам введет нужную мошенникам информацию. Еще одна схема – поддельные QR-коды для доступа в интернет. Их могут наклеивать поверх настоящих кодов на парковках, терминалах оплаты, объявлениях, в сервисах аренды самокатов, аэропортах, вокзалах и ТЦ. Пользователь сканирует привычный QR-код, но вместо официального сервиса попадает на фишинговую страницу. Шейкин советует не подключаться к Wi-Fi по ссылкам и QR-кодам, если неизвестно, откуда они взялись. Пожарные из Colorado Springs, тушившие небольшой лесной пожар, получили неожиданную и довольно милую поддержку. К ним присоединилась помощница Коза, которую, как выяснилось позже, зовут Голди. Несколько часов Коза следовала за пожарными, тушившими огонь и расчищавшими кустарники. Также Голди увлеченно жевала листья, видимо, полагая, что так она реально помогает. Когда с важным делом было покончено, животное проводило пожарных до машины и даже некоторое время бежало за транспортным средством. Пожарные добавили, что хотя никто и не ждал от Козы реальной помощи, она неплохо развлекла их и повеселила. Это тоже было замечательно. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 19 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Настало время, друзья, объявить дозвон. Все, что нужно сделать, сейчас это отправить заявку. Принимаем мы их по номеру 8-900-660-1505 через мессенджер Макс и Телеграм. Что нужно написать? Ваше имя и номер телефона. А также, друзья, запомнить кодовую фразу, именно которой вы должны ответить на звонок от нашей радиостанции. Без всяких алло, каких-то других слов. Именно начинать нужно с кодовой фразы. Теперь внимание. Давайте ее запомним. В четверг всегда идет грибной дождь. Именно так звучит сегодняшняя наша кодовая фраза. Друзья, принимаем ваши заявки. Делаем это прямо сейчас. Ну а пока двигаемся только вперед.
2: Там, где я был, так долго не было света.
1: Напоминаю, партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка — вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру.

Если говорить, друзья, касаемо истории сегодняшнего дня, то в 1903 году, 23 июля, компания Ford Motor Company начала выпускать свой первый серийный автомобиль, модель А. Собственно, случилось это 123 года назад, друзья. Теперь мы немножко знаем о данном факте. И была в 2010 году основана музыкальная группа One Direction 16 лет назад. Возможно, вы слушали их треки, есть у них огромное количество хитовых композиций, которые, мое сердечко уж точно завоевали. А если вы ни разу не приступали, то обязательно послушайте. Спонсор утра — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.

0: Вот так именно выглядят отношения по версии Миа Бойко. А у нас гороскоп.
1: Гороскоп на радио АСТВ.
0: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Итак, 12 историй, все для вас, друзья, овны. Если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте, дождитесь более подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецы, не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили и доставили проблемы. Раки, сегодня отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации, прежде чем начинать действовать. Весы, сегодня ваш главный козырь – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы, вы сегодня можете увидеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость. Будьте осторожны. И, наконец, рыбы, по возможности избегайте выяснения отношений. Это только усугубит расхождение во мнениях. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Версия песни «На сиреневой луне» от слайдера «Магнита» прямо сейчас прогноз от синоптиков. По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до плюс 17, в Тымовском, Томари и Невельске 22 градуса, в Смирных и в Углегорске 15 градусов выше 0. В Чехове и Холмске отметка будет равна плюс 20, в Курильске воздух прогреется до 18 градусов. В Северокурильске ожидаются осадки в виде дождя, 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, на термометре до плюс 20, ветер юго-восточный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
3: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПроГаз-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
4: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
5: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
6: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
6: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40 18 18.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, друзья, дозвон начинается. Прямо сейчас мы будем вам звонить, и все, что я должен услышать от вас, это кодовую фразу. Ну, изначально и больше ничего. Пожелаю всем удачи. Надеюсь, все ее запомнили. В начале часа она была озвучена. И уже я набираю номер телефона первого рандомного номера из наших радиослушателей. Поехали, ждем гудки. А где наши гудки? Дадим еще немного времени.
1: Четверг, всегда идет грибной дождь.
0: Это правильный ответ, это правильная кодовая фраза. О, какие-то отбивочки идут, да? Вадим, скажите, пожалуйста, вы сейчас на работе, я правильно понимаю?
1: Да, все верно.
0: Мне показалось, или кто-то вам там аплодировал сзади?
1: Да, аплодировали.
0: Вот вам еще аплодисментов, порция.
1: Спасибо.
0: Я как понимаю, вы коллективно себе на обед сегодня зарабатываете вот с коллегами, я правильно понял?
1: Да, да, все верно.
0: Отлично, ну, мне остается только сказать то, что вкусный подарок вы 100% забираете, справились с задачей, опять же, на все 100%. Так, ну, собственно, вам большая пицца Посейдон, естественно, уходит. Единственное, что могу сказать, Вадим, вам остается только дождаться, мы в скором времени вам всю информацию пришлем.
1: Вот.
0: Отличного вам дня, заряжайтесь и, самое главное, слушайте радио СТВ. Договорились?
1: Да,
0: до новых встреч, пока-пока. Друзья, вот так вот отлетел у нас с первой попытки сразу наш вкусный подарок. Напоминаю, партнер игры «Дозвон», пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru.
2: Идем!

0: Я напоминаю, что спонсор утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки, только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Давайте поговорим о приятных моментах. Друзья, дубайская авиакомпания Emirates показала новый подголовник под названием «U-Dream» с откидной подушкой. Его придумали для эконом-класса, чтобы пассажиры наконец получили совершенно новый уровень комфорта в полете. Что, собственно, это за подушка? Это U-образная конструкция с мягкой обивкой. Она поддерживает голову и шею во время сна. Боковые крылья можно двигать вверх-вниз и слегка наклонять, подстраивая под свой рост и телосложение. В общем и целом, это те самые подушки, которые многие из нас с вами берут с собой в полет, кладут себе на шею, да, но здесь она, получается, встроена сразу в сиденье. И, по словам разработчиков, U-Dream помогает держать как раз-таки ту самую удобную позу и не заваливаться вперед или на бок. Модель прошла независимые испытания и соответствует стандартам Европейского агентства по авиационной безопасности. Ну, возможно, в скором времени данные подушки появятся не только у дубайской компании, если, конечно, они не запатентуют данную разработку. Ну, я в их ситуации, наверное, бы раздавал эту замечательную разработку просто по всему миру. Друзья, с этой информацией мы двигаемся далее, немного поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 июля на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и Красногорске осадков не ожидается, 21 градус. У Ногликах и Макарове до плюс 15, погода без осадков. В Парнайске, Долинске и Охотском термометр укажет на плюс 19, осадков не ожидается. В Корсакове и Ваниве тоже без осадков, здесь воздух прогреется до 23 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске плюс 18, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, средняя температура 20 градусов тепла, ветер юго-восточный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Мама, папа, нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399 111

Так, друзья, наше утро подходит к своему логическому завершению. Чуть позже вас встретит в эфире радио СТВ Денис Федосеев. Это будет в начале следующего часа. Будет продолжать вместе с вами получать и заряжаться хорошим настроением, позитивом, потому что в среде рабочей недели он действительно необходим. Ну и, как я уже ранее вам говорил, совсем немного осталось так небольшой такой вот шажок сделать в пятницу. Дальше ожидают выходные. Самое главное... Главное, друзья, помните о том, что желательно их планировать заранее, для того, чтобы ваш отдых получился максимальным на 100%. Вместе с вами у микрофона все это время был Игорь Орлов. Желаю вам отличного настроения в этот четверг. Спонсор утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам. На этом моменте я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Услышимся на радио АСТВ.

0: Ай! Добро пожаловать в новый час вместе с волной радио АСТВ. Островное время 11.00. А не пора ли узнать о главном?
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Дарья Пешунова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинцы устроили пенную вечеринку прямо в озере в Корсаковском районе. Третий класс пожарной опасности ввели в центральной части Сахалина. Мясо бройлера от Островной появится в продаже к концу августа. На теплых озерах в Корсаковском районе отдыхающие устроили пенную вечеринку прямо в воде. Не всем понравилось такое развлечение. Оно может быть опасным для природы. В жидкостях для пены часто содержатся поверхностно-активные вещества. Они могут загрязнять воду и влиять на состояние водоема. Кроме того, береговая линия часто относится к водоохранной зоне, где действует особый режим. Он нужен, чтобы защищать водоемы от загрязнений. После подобных мероприятий остатки пены и мусор необходимо убирать. Однако, по словам очевидцев, следы вечеринки на озере остались до сих пор. Мясо бройлера от птицефабрики «Островной» поступит в продажу к концу августа. Сейчас на предприятии приступили к заселению трех ясельных птичников цыплятами. Инкубационный период прошли почти 70 тысяч птиц. Срок созревания у них составил стандартный 21 день. На предприятии отметили, что поголовье прошло обязательную вакцинацию, чтобы сохранить здоровье птицы и снизить риск заболеваний. В Ноглинском районе стартовал долгожданный этап капитального ремонта федеральной трассы Южно-Сахалинск-Аха. Подрядчик приступил к укладке асфальта на грунтовом участке между селами Горячие Ключи и Даги. В полном объеме здесь уже выполнены устройства объездных путей и монтаж водопропускных труб. Общая протяженность асфальтируемых отрезков составит чуть больше 33 километров. На участке в районе села Вал планируют также устроить переходный тип покрытия. Полностью ликвидировать оставшиеся грунтовые разрывы на автодороге Южно-Сахалинск-Аха должны в 2027 году. Третий класс пожарной опасности ввели в центральной части Сахалина. Жителям Смирняховского района запретили разводить костры и сжигать траву на придомовых территориях и дачах. В районной администрации сообщили, что ситуация обусловлена прохождением пожароопасного периода и теплой погодой, установившейся в центральной части острова. В случаях обнаружения задымления или открытого горения жители просят обращаться по телефонам 101 и 112. Сбежавший из тюрьмы мужчина добровольно сдался полиции в чешском городе Устье-над-Лабем из-за невыносимо жаркой погоды. Произошло это рано утром, когда беглец обратился к патрульному, заявив о своем желании вернуться под стражу. Поначалу правоохранитель принял его слова за шутку, но после уточнения обстоятельств был вынужден вызвать подкрепление. Проверка подтвердила, мужчина находился в розыске после побега из исправительного учреждения в Германии. По мнению чешской полиции, причина в аномальной жаре, установившейся в Европе с июня. На днях в Чехии был зафиксирован температурный рекорд – плюс 41 градус, что является беспрецедентным показателем за последние 300 лет. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 19 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.